0: Новое издание «Радиошум» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Я в шоке. Радиошок.ру

И сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

Радио Шок зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.

Позвольте мне прервать ваши вечные споры. Позвольте расшатать скрепы и опоры. Время беспощадно, оно как волчица. Вот мы сидим здесь, а оно мчится. Ох бы жизнь моей душе на горе с богами, а ей играют в футбол с сапогами. Лезут как хотят, куда она денется, а душа как шахид возьмет и нахнется. Как мы здесь живем, то великая тайна. Все кричат вира, а все выходит майна.

смотрел в небо и видел в нем лица. Я пришел к реке, высохшей от жажды. И вот я стою, но не могу войти дважды. Ох, лучше б жить в кустах с бородой по пояс, не трогать огня, жить успокоясь. Тело мое клеть, душа пленница. Поджигай, время пения.

можно встать во весь рост. Держи.

0: Компания «Радио Шок» зарегистрирована в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85-442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Где новая музыка, там шок.

0: на Радио Шок. Анастасия Трибунская.
1: Излечить все болезни хорошей музыкой.
0: Программа «Рокология». В прямом эфире Радио Шок.
2: Доброго дня, уважаемые радиослушатели. В прямом эфире программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. И сегодня у нас в гостях группа «Озон». Привет.
3: Привет.
2: Как настроение, как добрались до нас?
3: Добрались в целом хорошо. Мы добирались в этот раз в плацкартном вагоне, поэтому без сна, а в остальном все прекрасно.
2: Угу. Ну, у нас сегодня такой основной инфоповод – это сегодняшний концерт в Санкт-Петербурге.
3: Да, у нас сегодня действительно концерт в клубе Rabbit's Foot. Да. Мы сыграем акустику, представим песенки из нового альбома, который вышел у нас буквально 3 недели назад. Вот. Ну и вообще в целом посидим, побалагурим. У нас обычно акустики проходят в формате таких кухонных посиделок с разглагольствованиями, с байками и прочими всякими подобными делами.
2: Угу. А это, получается, все равно концерт группы «Озон» или все-таки больше твой как будто бы сольный такой концерт-проект?
3: Большой разницы между формулировками нет. Ну, как бы группа «Озон» — это мой сольный проект. Вот, ну, то есть, на самом деле, мы все делаем под брендом «Озон», чтобы не было никакой путаницы. Большой разницы нет ни в репертуаре, ни в чем бы то ни было еще.
2: Хорошо, я предлагаю немножечко так, для тех, кто совсем не в курсе, рассказать вкратце, что за группа вообще, откуда и как давно существует, потому что понятно, что уже не первый раз у нас в эфире, но вдруг слушает нас кто-то, кто вообще не в теме совсем.
3: Существуем мы с октября 2000 года, то есть в этом году нам будет 26 лет, в прошлом году мы праздновали четверть века существования нашего коллектива. Образовались мы в Подмосковье, в городе Климовске, который потом стал частью города Подольск. И что еще сказать? На нашем счету 10 альбомов и куча всяких других релизов, активностей и так далее.
2: Угу. О новом альбоме, получается, 10-м тоже сегодня обязательно поговорим. И сразу хочу заметить, что у нас есть чат, куда можно задавать свои вопросы, писать комментарии, подключайтесь, radioshock.ru, кнопочка общения. Понятно, что сегодня последний день длинных выходных, но тем не менее уже пора бы просыпаться и выходить, так сказать, в свет. Также сейчас можно еще купить билеты. Можно еще купить билеты?
3: Можно купить билеты, они еще в предпродаже. Вот, так что, ребята, те, кто уже проснулся, но еще не успел этого сделать, самое время пройти по ссылочке в нашем сообществе, там где-то в верхнем, верхние посты снабжены ссылочками на билеты, и мы с вами в этом случае сегодня увидимся.
2: Да, или группа «Радио Шок», анонс сегодняшнего эфира, там тоже ссылка активная на концерт есть, так что переходите, покупайте, я предлагаю сейчас начать с песни, чтобы у людей было время купить билетик, а потом вернемся и будем говорить о новом альбоме. А с чего начнем?
3: На ваше усмотрение, так сказать.
2: Пусть будет к свету.
3: Пусть будет к свету.
2: И о песне сейчас что-то хочешь рассказать или после того,
3: как послушаем? Она как раз-таки открывает наш новый альбом, так что все логично. Альбом называется точно так же, как эта песня. «К свету». Вот. Поэтому, да, если вдруг кто-то еще не знакомился с нашим новым альбомом, это как раз будет очень логично начать именно с этой композиции.
2: Слушаем «Озон», «К свету» в прямом эфире на Радио Шок.

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня Паша Захаров, группа «Озон». Сейчас прозвучала композиция «К свету» с нового одноименного альбома.
1: Все верно.
0: Отлично. Получается, 10-й альбом по счету, да?
1: Да.
0: Как бы сейчас, так мнения разделились. Кто-то продолжает выпускать альбомы, кто-то говорит, что это уже прошлый век. Собственно, для чего группа «Озон» выпустила этот альбом?
1: Ну, у нас... Складывается так, что все-таки мы староверы в этом вопросе. То есть альбомы мы стараемся все когда-либо выходящие наши песни, ну, не являющиеся там кусками каких-то трибьютов или каких-то еще других проектов, а наши собственные песни, мы все равно их стараемся в итоге объединить в альбом. Вот. Но мы выбрали такую версию этого всего, что примерно половину выходящего альбома мы выпускаем синглами. Один из синглов предваряет альбом, допустим, а остальные на расстоянии там вплоть до года. Вот. Но все равно в итоге объединяются в альбом, потому что, ну, во-первых, это фиксация какого-то периода нашей деятельности. Во-вторых, все-таки, ну, мы действительно появились в те времена, когда все мыслили альбомами. Вот, и уж, наверное, нам придется это так или иначе тащить до конца. Вот, но единственное, что мы, да, сделали, в альбомах теперь не так много песен, как бывало, например, там, на первом нашем альбоме было в итоге со всеми бонусами 16 песен, да, сейчас их, 9 треков, вот, но 8 песен, потому что 9-й – это цензурная версия одного из, вот. Так что мы придерживаемся этой концепции, но с корректировкой на время. То есть чуть-чуть альбом представляем в виде синглов.
0: Угу. Ну, в принципе, такое как бы и для фанатов синглов, и для фанатов альбомов, как бы и туда, и туда. Хорошо. Получается, на этом альбоме также были и приглашенные музыканты, принимали участие.
1: Совершенно верно. Значит... Во-первых, ваш земляк Вячеслав Никаноров из группы «Ангел Небес». Вот, сегодня его встретили на вокзале. Просто не успели выйти, точнее, не на вокзале, рядом с вокзалом, не успели выйти. Опа, привет, привет. Виделись последний раз в понедельник здесь же, потому что снимали клип на совместную композицию. Вот, во-первых, он. Во-вторых, Василий Горшков и Игорь Кэш-Лобанов из группы «Слот» тоже отметились у нас на альбоме. Это было не запланировано. Просто вот тут в камеру видно, у меня на плече, мое плечо украшает, значит, татуировка по мотивам сериала «Вавилон 5». Бьет мне ее Василий Горшков, мой земляк из города Подольск. И в какой-то момент я приехал к нему на очередной сеанс, рассказал, что вот записали песенку про родной город, ну, такую слегка, значит, хулиганскую. Он говорит: ну-ка, ставь. Я там оставил ему эту песенку, сам вышел куда-то там на кухню попить кофейку, возвращаюсь, он говорит: все, мы сегодня вечером записываем, значит, мой вокал гостевой. Я говорю: ну, кто я такой, чтобы возражать, давай, конечно. Вот, записали, он такой: классно, а там еще есть речитатив. Он такой: а давай Кэшу позвоним. Ну, давай. Все, позвонили, через какое-то время Кэш тоже прислал свои партии. Вот, тут не было такого плана, но как-то вот неожиданно, а главное, очень круто получилось. Мне прям, я очень доволен результатом.
0: Здорово, то есть не вы пригласили музыкантов, а музыканты сами напросились, так сказать.
1: Ну, это не то, что напросились, просто...
0: Перед фактом поставили.
1: В общем, получилось, да, что, типа, бац, давай, давай срочно. Вот прямо сейчас. Вот, и действительно, то есть там не прошло и час, все было записано.
0: Здорово, а вообще вот, как понимаешь, что в этой песне там нужен вот тот или иной музыкант? Или как-то это по-дружески тоже там, либо вот какие-то, не знаю, ну, хотя... Пиар-ходы, наверное, для группы с таким стажем уже не сильно требуются. Ну, в общем, как вообще выбираешь вот гостевых участников?
1: По ощущениям, во-первых, ну, то есть, если атмосфера песни, на мой взгляд, соответствует атмосфере какой-то группы дружественной, то почему бы и не попробовать пригласить. Вот. Иногда бывает, что просто как бы давно пора что-то записать с кем-то, да, там 20 лет с ними дружим, и, ну, пора, и просто думаешь, вот в какую бы песню было бы правильно пригласить того или иного нашего коллегу. Вот. В общем, всегда по-разному, всегда по ситуации, но в основном все зависит от атмосферы, которая есть в задуманной песне, и, ну, как бы, если гость способен собой эту атмосферу дополнить и развить ее каким-то образом, то получается в итоге очень классный результат.
0: Угу. Здорово. Получается, на песне с этого альбома также будет клип?
1: Да.
0: Угу. А о нем можно уже рассказывать, говорить на какую песню, или пока это все еще держится в секрете?
1: Нет, я, во-первых, уже спалил все равно, так или иначе, что эта песня называется «Классный новый мир». Мы ее записали с Вячеславом Никаноровым из группы «Ангел Небес». Клип снят, смонтирован, полностью готов. Выйдет он 1 июля. Вот. Клип очень серьезный. Это... У нас есть серьезные клипы. В прошлом году, например, на нашу песню «Выживут панки» выходил анимационный клип, который тоже очень масштабен. Вот. Но мне кажется, в этот раз по серьезности, по уровню серьезности мы переплюнули предыдущую работу. Вот. Это настоящее кино, достойное, как мне кажется, во всяком случае, какие там есть, значит, эти премии за кино выдаваемые. Вот, ну, прям достойны всех. И я хвалю сейчас не себя, я хвалю работу команды, которая этим занималась. Вот. Я сам не ожидал. Мы досняли клип в понедельник минувший, 8 июня, здесь, в Санкт-Петербурге. А через полтора часа после этого режиссер клипа зашел в гостиничный номер и говорит: у меня все готово. Открыл ноутбук, нажал кнопочку play, и у меня упала челюсть. Я несколько минут после того, как клип закончился, не мог ничего вымолвить, потому что это шок. Это шок. Вот.
0: Сейчас, подожди.
1: Вот. Вот так вот и было. Вот. Поэтому сейчас начинается период очень нетерпеливого ожидания с моей стороны, потому что очень хочется побыстрее поделиться результатом. Это действительно крутая работа. Я могу только сказать, что это прям кино-кино. Угу. Вот.
0: А снимали все там с какими-то приглашенными актерами или музыканты только были в кадре?
1: Были приглашенные актеры, были музыканты. Вот. Часть музыкантов, в общем-то, все музыканты группы «Озон», кроме меня, были еще и актерами. Они каждый сыграли... Ну, то есть я играл в клипе самого себя, все остальные играли другие роли, и это красотища.
0: Угу.
1: То есть вот они большие молодцы, я стоял с гитарой, в общем-то, я ничего особого не делал.
0: Угу. Ну, тогда всем предлагаю подписаться на группу, если еще не подписаны, и ждать 1 июля и выхода этого клипа.
1: Да.
0: А мы давайте тогда послушаем песню, на которую клип снят, «Классный новый мир», совместно с группой «Ангел Небес» записанную. Слушаем, и Славе большой привет.
1: Хорошо.

0: После ядерных взрывов и черной зимы, когда умрут тараканы, но выживем мы.
1: Я приглашаю тебя без химзащиты гулять.
2: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. Сегодня у нас в гостях Паша Захаров, группа «Озон». Сейчас прозвучала совместная композиция с группой «Ангел Небес. Классный новый мир», на которой мы 1 июля ждем клип, поэтому подписывайтесь на группу, если еще не подписаны, и ожидайте вместе с нами. Вот, и вопрос такой тоже. Вот, понятно, что съемки наверняка длились очень долго, да? Или наоборот, все быстро прошло?
3: Достаточно быстро. В течение, в общем-то, месяца с небольшим. Три съемочных дня. Начали мы 30 апреля. Вот последние съемки были 8 июня.
2: Получается, вот локации тоже были разные по разным городам, сказал, да?
3: Да, в Москве, в Татарстане и в Санкт-Петербурге. Где точнее в Татарстане, я сказать не могу. Меня туда привезли, выгрузили и, значит, точно так же загрузили.
2: С завязанными глазами.
3: Нет, не с завязанными. Ну, короче, что это за местность, сказать не могу. Где-то... Камполян называется? Да, да, вспомнил.
2: А что вот самым было запоминающимся и самым сложным в моменте съемок?
3: Сложно было найти тот самый объект. Мы сильно долго, водители наши, блуждали по местности, потому что этого объекта нет на картах. Это, видимо, когда-то секретная штука, сейчас просто руины. Вот. А, наверное, в данный момент там вообще на этом месте... Ну, совсем уже ничего нет, строительный мусор только, потому что мы, после того, как мы сняли клип, техника, которая сносит здание, приступила к своей работе. Мы вот таким образом успели снять на этом объекте. Мы потом обязательно расскажем, что это за объект, сейчас сохраним интригу. Вот. Ну, собственно, это было интересно, там очень красивые виды, большой высоты, значит, наблюдать за округой было здорово и играть при этом свою песню. Вот. Очень красиво получилось, и в кадре очень красиво, и находиться в этом во всем было тоже очень интересно.
2: Ну, еще один повод подписаться и ждать клип. Также сегодня прийти на концерт в Санкт-Петербурге в клубе Rabbit's Foot, чтобы послушать композиции вживую, еще и в акустике, получается.
3: Да.
2: А вообще часто акустические концерты даешь?
3: Ну, немножко неправильно. Не я один даю, мы все-таки это делаем с Нюткой, моей супругой. Она сейчас здесь в студии снимает кружочек для нашего телеграм-канала. Вот. Так что мы вдвоем. На самом деле... Часто достаточно. Мне кажется, что раз в месяц это точно то там, то здесь происходит. Вот. Это, ну, такой удобный формат. Нам не надо вести всю группу, потому что для этого мы... Ну, во-первых, у нас много оборудования.

0: Во-вторых, люди, все это надо погрузить в машину, поехать долго. А вдвоем мы прыгнули там, условно, на верхнюю полку, на верхние полки, ночь где-то там потряслись, приехали, сыграли. Вот. Кроме того, ну, просто формат акустики, он... Его можно использовать гораздо шире. Можно взять гитару и играть где-то на кухне. Можно хоть на природе, хоть как угодно, да? Вот. Поэтому формат удобный, интересный. Он предполагает больше общения, чем это в электрическом, ну, на электрическом концерте происходит. Потому что, ну, понятное дело, на электрическом концерте больше подготовки, больше всяких технических моментов. Вот. А здесь, опять же, мы, гитара да два микрофона, и все, подключились и погнали. Вот. Поэтому формат удобный, нам нравящийся, и мы стараемся по возможности его использовать.
1: Угу. Хорошо, вот возвращаясь к музыке, получается, и к альбому, в частности, новому, который тоже все должны послушать и купить на концерте, либо заказать, я так понимаю, в группе тоже это можно сделать.
0: Да.
1: Вот, есть ли какая-то концепция альбома, или это, ну, в первую очередь, вот сборник там уже вышедшего и какие-то новые песни, то есть без какой-то особой истории?
0: Ну, ниточка небольшая, ниточка такого настроения, она через все песни проходит, но это, конечно, далеко до каких-то концептуальных форм. Вот, то есть мы пишем песенки в такой малой форме, не стремимся объединить их в большое полотнище там и каким-то образом, значит, усложнить существующие концепции. В общем-то, чаще всего мы стараемся делать так, что песня — это законченное произведение, но есть у нас... И через этот альбом проходящая такая легенькая ниточка определенного настроения, которая проскальзывает то там, то здесь. Вот. Плюс к этому вот прозвучавшая только что песня — это третья часть нашей внутренней трилогии. Ну, пока трилогия, а дальше посмотрим. Значит, этот, ну, постапокалиптический мир наш озоновский, он начался с песни «Ядерная зима», продолжился в песне «Выживут панки». И еще продолжился вот в классном новом мире. Вот, то есть мы все-таки имеем такую внутреннюю небольшую свою вселенную, вот, но мы к этому не стремились, оно просто так получается.
1: Угу. А клипы на только, получается, вторую и третью песню, если на первую тоже?
0: Нет, только на вторую и третью.
1: Угу. А то можно так еще было бы все объединить, как будто бы в фильм, такой сериальчик, вот что-то такое.
0: Поживем, как говорится, увидим. Сейчас надо бы справиться вот с задачей выпуска вот этого клипа. Вот, а дальше будет видно.
1: Угу. Хорошо, и вот тоже получается, ну, панк-рок, понятно, что такая музыка для определенного круга лиц с определенным посылом, смыслом. Вот задумывались ли, что конкретно ваши песни, что конкретно вот музыка несет, то есть что хотите сказать слушателю через свой материал?
0: У нас есть такая песня, она называется «Все будет супер». Вот. И, собственно говоря, это и есть вот, ну, основной посыл, который мы стараемся пронести в этот мир. Ну, как бы... Не унывайте, чуваки, все будет норм. Вот. Это если совсем-совсем ужать нас до одной фразы, вот получится вот так.
1: И вот тоже, а получается, автором всего выступаешь ты или где-то там...
0: Я.
1: Тогда вот такой вопрос. Вот, в принципе, музыка, творчество, как бы они же в том числе идут, ну, там для людей где-то там поддерживают, где-то там мотивируют песню. Вот задумываешься ли, когда пишешь определенную песню, вот что она может дать слушателю?
0: Я стараюсь все делать без оглядки на что-либо. Мы вот только что вне эфира об этом говорили. Вот. Разумеется, если вдруг у меня возникает... Но это редко, прям очень-очень редко. Если вдруг возникает какая-то идея, которая способна стать деструктивной, то... Ее я, в общем, на корню зарезаю. То есть, если я понимаю, что вот это принесет в мир какое-то зло, потенциально подтолкнет людей к нежелательному поведению, с моей точки зрения, там, или простимулирует в человеке злое начало вместо, значит, чего-то доброго и хорошего, вот, то это не про группу Озон. Мы немножко не любим такие вещи. Вот. Другое дело, что какие-то штуки у нас есть шуточные, ну, и их можно, конечно, трактовать как тоже там какое-то слегка деструктивную историю, но это для людей, у которых совсем уж отсутствует чувство юмора, тут медицина бессильна, к сожалению. Вот. Но если на полном серьезе какая-то такая идея возникает, то нет, я стараюсь ее в мир не протаскивать. Пусть она лучше останется на полке лежать.
1: Угу. Предлагаю песню послушать.
0: Отличная мысль.
1: Все еще выбираю сама?
0: Ну, да, наверное.
1: Но, может быть, уже что-нибудь захотел конкретно поставить. Запрети?
0: Да. Надеюсь, это цензурная версия.
1: Скачивала, вроде бы, да. Вроде бы без...
0: Но мы сейчас это узнаем.
1: Ну да. Если что, оперативника переключим, мы найдем цензурную.
0: Окей.
1: Пока слушаем, Озон, запрети.

0: В прямом эфире на радио «Шок» программа «Рокология». У микрофона Анастасия Трибунская. В гостях у нас сегодня Паша Захаров, группа «Озон». И сейчас прозвучала композиция «Запрети». А мы всех по-прежнему приглашаем на сегодняшний концерт в Rabbit's Foot. Все приходите. Будет интересно?
1: Будет шикарно.
0: Кстати, в прямом эфире тоже поздравлю с прошедшим днем рождения.
1: Спасибо большое.
0: Концерт приурочен к дню рождения или просто так совпало?
1: В этот раз впервые, по-моему, в Санкт-Петербурге концерт приурочен к дню рождения, да. Мы решили в этот раз дважды праздновать двумя концертами мой день рождения. Один в родном Подольске, второй в Санкт-Петербурге.
0: Угу. Здорово, поэтому вот как раз еще дополнительный повод прийти, поздравить, купить мерча. В общем, отметить. Тем более, что перед рабочей неделей самое то. Так что еще у вас есть время, и теоретически даже еще есть время откуда-нибудь не издалека приехать. Кстати, почему эту площадку именно выбрать решили? Вроде бы еще не спрашивала.
1: Выбирал наш концертный директор. Он с ней, по-моему, очень-очень давно работает, с этой площадкой. Но мы там будем впервые. То есть он других артистов туда привозил. Все всем довольны. Для акустик, по отзывам коллег, это отличное место, поэтому вот так. Угу. Сегодня проверим на личном опыте.
0: Хорошо. Получается, вот тоже, если открыть группу, то видно, что лето в разгаре, и фестивали у вас тоже планируется определенное количество.
1: Да.
0: Вообще, вот в чем отличие фестивальных таких движух от сольных концертов? И есть ли оно вообще для группы?
1: Для группы, конечно, есть. На фестивале присутствует все-таки много публики, которая либо не совсем наша, либо совсем не наша. И перед нами стоит задача эту публику превратить в нашу. Вот. Соответственно, мы должны составить программу таким образом, чтобы максимально быстро завлечь людей в свой лагерь. Вот. На сольниках мы же можем позволить себе гораздо более расширенную программу для оценителей, для тех, кто уже давно с нами. Вот. Так что разница большая. На фестивале все-таки надо, еще помимо прочего, все делать очень быстро. Надо быстро выгрузиться, расставиться. У нас очень много аппарата своего. Мы стараемся весь свой звук возить с собой. Вот, это надо все оперативно сделать. Надо ничего не упустить. То есть надо быть еще даже более собранным, чем на сольнике. Вот. Поэтому разница, конечно, ощутимая.
0: А стараетесь вписываться в фесты жанра, ну, то есть приближенные к жанру, или разноформатные тоже рассматриваете для себя?
1: Разноформатные рассматриваем, любые рассматриваем. Фестиваль сам по себе, мне кажется, это все-таки вещь, ну, такая более широкая в любом случае, даже если она объединена, ну, по принципу одной стилистики какой-то, мне кажется, все равно даже в рамках одной стилистики очень много отличающихся коллективов с различными своими особенностями. Вот. Поэтому фестиваль – это вещь широкая по умолчанию, как мне кажется.
0: А если вот рассматривать какие-то клубные фесты, то здесь вот, ну, каким тоже предпочтение отдаете, там, панк-рок-фестам или тоже разножанровым, или, в принципе, опять же, тоже без разницы?
1: Вообще без разницы тоже, но дело в том, что тут скорее, наверное, от профессионализма организаторов все зависит. Это можно увидеть прямо на раннем-раннем этапе, вот, основываясь на опыте, так сказать. Как бы вот это важнее всего, потому что клубные фестивали, их часто берутся делать люди, которые, ну, скажем так, делают только первые шаги, вот, и, соответственно, морально они не совсем готовы к тому, чтобы это было прям серьезно организовано, вот, и, ну, часто приходится такие предложения отклонять, вот. Но в целом фестиваль это вещь, предполагающая все-таки широкую стилистику, как мне кажется.
0: Угу. И вот тоже про концерт. Вообще, насколько обширна за эти годы география концертная у группы? Есть ли еще места, куда не добирались?
1: Очень обширные. Мы не добирались до Владивостока, например. Вот. Проехали не всю Сибирь, но как бы отметились в основном в Сибири. Вот. А так, вот в прошлом году у нас был тур в честь 25-летия. Он начался в сентябре в Барнауле и закончился в ноябре, в начале ноября в Краснодаре. Мы что-то считали, там, по-моему, расстояние 3000 километров, что ли. Вот все эти расстояния мы преодолели за 2 месяца.
0: Угу. А это, получается, ежегодное такое мероприятие или пореже вот такие глобальные туры устраиваете?
1: Ну, вообще осенний тур мы стараемся делать каждый год. В этом году тоже предполагается, и тоже очень обширный, с большой географией, и на самом деле даже больше концертов получится, чем было в юбилейном туре.
0: Угу. Вот. Здорово, то есть тоже скоро следить за фишами и по-прежнему подписываться. Предлагаю снова послушать песенку. Все еще выбираю сама?
1: Там верхняя самая.
0: На английском языке вот такая есть песенка, да?
1: Да.
0: Она вообще, типа, сама песня тоже на английском языке, так, для слушателей, или только название на английском языке?
1: Нет, песня на русском языке.
0: Угу. А почему называется по-английски в таком случае?
1: Ну, потому что это цитата из классиков, и, собственно говоря, эта фраза звучит на протяжении всей песни, к ней подводится каждый куплет.
0: Угу. А вообще все песни у группы исключительно русскоязычные?
1: У нас есть англоязычные версии нескольких песен, и когда-то, наверное, мы займемся этим вплотную. Во всяком случае, есть идеи сделать несколько песен, прям, ну, как бы записать в английских версиях. Но когда до этого дело дойдет, я еще не знаю. А так, чтобы сочинить прямо с нуля песню англоязычную, этого вроде как не планируется. Хотя, ну, как бы я не вижу в этом большой проблемы. Если вдруг почему-то мне захочется так сделать, то, наверное, это будет сделано.
0: Угу. Ну, просто здесь скорее интересно, что панк-рок и английский язык как будто бы сложно совместимы. На мой взгляд, вот чисто. Вот, если брать панк-рок, который вот отечественный.
1: Я просто хотел сказать, что Джонни Роттен сильно возразил бы. Вот. Ну, я не знаю, тот же самый «Наив», который звучал сейчас перед эфиром, у них есть 2 англоязычных альбома и куча отдельных англоязычных песен, по-моему, там все гармонично и нормально.
0: Но здесь скорее вот, сейчас мы до песенки мы доберемся, здесь скорее про то, что, как вот тоже часто говорят, что, допустим, там, если рассматривать иностранные композиции, они отличаются по содержанию, по наполнению от русских. И то же самое, что вот песни, которые пишет там русский человек на русском языке, они сложны для восприятия иностранцам. Вот как-то замечал это, или же, в принципе, здесь главное найти своего слушателя?
1: У меня вообще отношение ко всему такое, что я не сильно стараюсь лезть в терминологию, в жанровые какие-то определения. То есть у меня все работает в формате «нравится, не нравится». Вот, поэтому я не разделяю рок на русский, не русский. Ну, рос я на западном роке, там... А, нет, я сегодня уже не в футболке Guns N' Roses, я что-то забыл. Вот, значит, ну, такое есть. Есть сложность восприятия и нашего там, и наоборот, наверное, тоже. Вот, но это, опять же, смотря что брать в качестве примера. Если там... Не знаю, если брать группу Green Day, то, мне кажется, она нормально воспринимается российским ухом. Вот. И я не уверен, но, значит, знающие люди все-таки говорили, что тот же самый англоязычный «Наив» прекрасно себе воспринимался и даже был в коллекции дисков у Курта Кобейна. Так что нормально, если уж Курт заценил, то, наверное, ничего.
0: Ну здорово, тогда слушаем. У меня очень плохо с произношением английских слов, поэтому скажешь сам название.
1: Да, Nothing Else Matters.

0: порой так хочется собраться и свалить куда подальше с обезумевшей планеты, но рядом ты даешь мне силы жить. And nothing else matters.
1: В прямом эфире на радио Шок программа «Рокология», у микрофона Анастасия Трибунская, и сегодня у нас в гостях по-прежнему Паша Захаров и группа «Озон», и мы продолжаем наш сегодняшний эфир. Приглашаем всех на сегодняшний концерт в Санкт-Петербурге в клубе Rabbit's Foot и предлагаем послушать всем новый альбом и на сегодняшнем концерте его приобрести. Кстати, вообще, много ли... Точнее, понятно, что мерча у группы достаточно, но насколько вот подходите основательно к производству нового мерча, там, к преддверии новой пластинки, там, делаете ли его просто вот... В общем, короче, про мерч давай поговорим.
2: Про мерч стоило бы поговорить больше с Нюткой, которая здесь снимает кружочки.
1: Может, для тебя. Включить микрофон? Нет, она против? Ну ладно, тогда будешь рассказывать.
2: Значит,
1: сам.
2: Да, ну я в общих чертах могу, да, все это передать. Просто это совсем ее епархия. Вот, к мерчу мы подходим очень серьезно. У нас его действительно очень-очень много. Секрет прост. Мы делаем его сами. У нас есть собственное производство мерча. Честно сказать, нет, это не реклама, но хотя, с другой стороны, почему бы и нет, да? Можно же небольшую рекламную интеграцию сюда вставить. Очень много российских музыкантов заказывают мерч прямо у нас, потому что мы делаем для своих. Мы понимаем, что музыкантам это должно обойтись в сумму приемлемую. Вот, мы стараемся делать очень качественно его. Так что, ребята, кому что надо... Обращайтесь, все обсудим. Вот. И линейка у нас очень широкая, и, честно сказать, мы еле успеваем обрабатывать идеи, которые у нас возникают по поводу новых каких-то мерчевых задумок. Вот. У нас их очень много. Мы вот въехали сюда с огромным чемоданом, и этот огромный чемодан – это типа... Самое маленькое, что можем с собой взять, то есть как бы все самое основное там. А если мы берем вообще все с собой, то у нас весь багажник машины забит, который вообще-то предназначается для аппарата, забит мерчом. Вот, поэтому, да, подход у нас серьезный, но мы имеем возможность содержать широкий ассортимент.
1: Здорово получается. Вот сейчас, кстати, снова стал популярен винил, и, я так понимаю, группа он тоже имеется.
2: Имеется, совершенно верно.
1: А сделали его тоже вот потому, что сейчас это стильно, модно, молодежно, или просто вот всегда хотелось иметь виниловую пластинку в продаже?
2: Всегда хотелось иметь виниловую пластинку. Ну и спрос на это был, то есть у нас очень много спрашивали: ребята, а когда будет что-нибудь хотя бы на виниле? И в конце концов мы задали такой же вопрос нашему лейблу, который сказал: а в чем вопрос, давайте сейчас прямо сделаем. Вот, так что да, и мы тоже планируем расширять наш виниловый ассортимент. Я надеюсь, в ближайшее время мы сможем выпустить, может быть, и новый альбом, или, по крайней мере, что-то из того, что успело стать нашей внутригрупповой классикой. Вот. В любом случае, очень хочется, да, ассортимент расширить.
1: А вот касательно винила, как считаешь, люди берут его для коллекции, или вот сейчас действительно многие начинают слушать винил снова?
2: Я знаю как тех, кто просто ставит его на полочку и, значит, бережно сдувает пыль с этой самой полочки и пластинок, которые там стоят. Знаю и тех, кто, значит, приобретя пластинку, там, на концерте через, там, 3 часа ночью пишет мне, что вот сейчас послушал, вот как здорово, вы там сделали классный виниловый мастеринг, а он действительно есть. Вот, то есть для людей, которые разбираются в звуке винила, это прям вот, типа, слышно, они понимают, насколько глубокая была проведена работа и так далее. Вот, это тоже приятно все осознавать, что, ну, не зря потрачены усилия на это. Вот. Поэтому, как мне кажется, среди тех, кто завладел нашим винилом, примерно поровну тех, кто просто поставил его на полочку в коллекцию, и тех, кто его прослушал внимательно и, значит, высказал свое восхищение.
1: Угу.
2: Кстати, негативных отзывов не было. Мы почти весь тираж винила продали, и мне кажется, там осталось штук 10 пластинок у нас. Вот, и негативных отзывов не было.
1: Здорово. А, кстати, вот тоже сейчас снова популярны кассеты становятся. Планируете или пока не дошли еще до этого?
2: Нет, у нас есть, по-моему, у нас кончился тираж кассет. Мы первый, наш самый первый альбом выпустили на кассетах. Вот. И да, мы их распродали. Я не помню, честно говоря, какой это был тираж. Но, тем не менее, да, в первый же день там есть у нас тоже коллекционеры, которые... у которых зажглись глаза при виде этого всего. Вот. И, наверное, мы сделаем еще что-то, да, в какой-то там обозримой перспективе.
1: Здорово. И вот немножечко так уходя, получается, вообще, как давно ты в музыке? То есть это все с детства началось или как-то уже в более осознанном возрасте пришел?
2: Я в музыке столько же, сколько существует группа. Ну, то есть начал я играть на инструменте более-менее сносно, так, чтобы не пугать людей, ну, может, за полгода до того, как появилась группа. Вот, значит, ну, ни с какого детства я в музыке не был, я ее просто, ну, был просто слушателем. Вот, сам я не занимался, я был отдан в музыкальную школу во втором классе общеобразовательной школы. Очень быстро оттуда ушел, потому что это был там 92-й год, и, в общем-то, хаос и неразбериха. Добрался и до музыкальной школы, и там отсидеть урок с сольфеджио было совершенно нереально. Вот, ну, то есть это было отталкивающе для меня тогдашнего. И я, собственно, в музыкалке, в общем, не задержался. Вот. Потом, когда стал заниматься музыкой, какое-то время я жалел о том, что не занимался, значит, не учился музыке с ранних лет, вот. Но потом оказалось, что и это было не зря, потому что до сих пор для меня все происходящее – это чудо некое такое, да, там, каждый родившийся риф, каждая родившаяся гармония – это что-то чудесное, а для людей, которые, значит, которым в голову вбили догматично все эти штуки, для них это вещь более приземленная. Вот. Поэтому я уже не помню, какой был вопрос, но надеюсь, я на него ответил.
1: Да, вопрос был, что в музыке с детства или нет. Ну, в принципе, кстати, да. Вот с одной стороны, кто-то говорит, что там, ну, музыкальная школа это типа такая база, это полезно. А с другой стороны, действительно, наверное, здесь больше именно желание и уже осознанный выбор играет роль.
2: Да, да. Ну, я говорю, вот в моем случае я просто такой человек, я так устроен. Я, если чего-то захотел, я буду этого добиваться. И, ну, я захотел там играть на гитаре, захотел собрать свою группу, да. И все вот эти вещи, они очень интересны. Мне было интересно узнать, блин, ну как вот объединить там разрозненные какие-то зарисовки в целостную композицию, да? Вот, постепенно я научился это делать. И вот, ну, интересно было именно это осваивать, в это вникать. И до сих пор какие-то штуки очень интересно делать впервые, экспериментировать там с новыми стилистиками, с новыми инструментами для нашей группы. Все это очень классно.
1: А получается, что касается аранжировок, это все тоже на тебе или здесь уже подключается группа?
2: В основном на мне. То есть я записываю демо, в которых есть готовые аранжировки, но, разумеется, например, там, перед записью подключается барабанщик, который говорит, что значит, здесь акценты расставим вот так, здесь я сыграю чуть более сложный бит, чем тот, что я забил в демке. Вот, ну, это понятное дело, он лучше меня в этом во всем разбирается и все такое. Вот, но основная базовая канва, она готова к моменту, когда ее слышат музыканты. Это не потому, что я такой, значит, ну, вот все хочу делать сам и ни с кем, ничем делиться в этом смысле. Вот, просто я предпочитаю показывать готовую картину, чтобы было понятно, чего я, собственно, задумал. Вот, потому что когда... ну, там, лет, 15 назад, допустим, я показывал музыкантам какую-то начальную картину, а остальную задумку объяснял на словах. Конечный результат был не такой, как я хотел. Вот. И это немножко печалило. Ну и постепенно мы пришли вот к такому формату создания песен. И пока все довольны. На самом деле ребята тоже говорят, что это удобно. Мы быстренько прикинули, поехали, сделали. На студии все равно мы что-то там обсуждаем. Какие-то моменты типа, а давай здесь вот так. Вот. Пока это очень удобный формат. Мы вообще, на самом деле, так как музыканты в группе все профессиональные, мы почти... Ну, то есть у нас нет бесполезных репетиций, типа вот как у многих там два раза в неделю прийти по расписанию, все, вот там хочешь, не хочешь. Нет, мы так не делаем, мы собираемся по делу. Как правило, там разучить новые песни или подготовить программу перед туром, перед фестивальным сезоном. Вот. Это тоже удобно, потому что, ну, люди меньше устают, ну, как бы, и меньше тратят времени непонятно на что. Вот. Mm-hmm. Особенно, когда музыканты профессиональные, им-то это зачем? Они дома все разобрали, да, кинули гитару, собрали рюкзак, да поехали, куда там мы едем в этот раз.
1: Ну да, хороший такой разумный подход.
2: Ну, это да, это, опять же, все на опыте, то есть, ну, так получилось. Мне кажется, сразу так делать сложно, это, ну, как бы, должно созреть.
1: Ну да, конечно же, есть группы, которым там тоже еще в два раза больше лет, и которые топят за еженедельные репетиции по 2-3 раза, и в том числе знаю такие питерских панков, вот, но, тем не менее, да, здесь как будто бы самое такое логичное.
2: Но это кому как удобнее, это же не, ну, здесь нет универсальных инструментов, тут каждый выбирает для себя наиболее удобный формат существования. Uh-huh. А какие питерские панки так репетируют?
1: Ну, давай лучше за эфиром
2: скажу. За эфиром, хорошо.
1: Да. Получается, вот тоже касательно песен, какие вот самые такие необычные и нетипичные для жанра инструменты доводилось использовать?
2: Так, ну, мне кажется, все, что мы использовали, оно так или иначе в нашем жанре все-таки встречается. Так, ну, скрипки, дудки, гармошки. Туба была в одной песне. Mm-hmm. Ну, то есть туба редко все-таки встречается. Да, наверное, все для жанра-то, ну, как бы... Нет, не могу сказать, что что-то прям такое уникальное было. Все встречалось в жанре. Скрипки, дудки, гармошки, все эти вещи так или иначе есть.
1: А хотелось бы там, не знаю, какой-нибудь там соло на саксофоне, например, записать.
2: А есть такое?
1: Есть.
2: Да. Ну, я же говорю, дудки, да. Там.
1: А, ну, для меня дудка, это все-таки саксофон, это все-таки что-то более возвышенное.
2: А, ну, сорян. Да, нет, есть у нас одна песня, которая, значит, вообще инструментальная. Точнее, ее версия инструментальная. Саксофон там играет солирующую партию на протяжении всей композиции. Вот, я могу даже скинуть.
1: Хорошо, будет интересно. Я просто очень люблю сочетание гитары и саксофона, на электрогитары. И в роке, в принципе, это не самая распространенная тема. То есть встречаются в таких отдельно взятых песнях, как будто бы только...
2: Ну, я сам люблю саксофон, действительно, да. И, кстати, в той песне у нас он еще и записан. Там записано два саксофона, альт и тенор.
1: Mm-hmm.
2: Вот. И в связи с этим, мне кажется, настроение песни еще лучше подчеркнуто. Ну, вообще, это крутой инструмент, да. Ну, вот чисто панк-песню представить себе с саксофоном тяжело, согласен.
1: Вот, да. Да.
2: Вот, потому что это не панк-песни, то, что у нас, это, ну, в общем, инструментальная рок-композиция, но не панк.
1: Угу, здорово. К нам в гости залетел страшный зверь. Будет летать по студии. Вот. Будем за ним наблюдать иногда. У нас, на самом деле, тут окошко открыто, весна, лето уже, кстати говоря. Вот, и вопрос такой... Немножечко вообще, наверное, отстранен от всего. Как считаешь, почему люди пишут песни?
2: Я могу отвечать только за себя. Мне кажется, здесь мотиваций настолько много у различных людей с различными характерами, что, ну, как бы, в моем случае как-то выяснилось, что я пишу, потому что не могу не писать. Вот. Первые песни у меня родились там, ну, в достаточно нежном возрасте, но это так просто там что-то было совсем-совсем в голове для себя. Вот. А потом я вдруг понял, что мне прям хочется это делать. И самое главное, что мне хочется довести это до завершенного какого-то результата. То есть не то, что ты там, ну, набренчал что-то на гитаре, спел две строчки и забросил. Нет, мне хочется, чтобы это оформилось в некую композицию, в некую стройную систему. Вот. Я тут, значит, не виделся 25 лет со своей двоюродной сестрой. Так получилось, мы там живем достаточно далеко. Вот, и мы наконец встретились, и она очень быстро меня раскусила, сказала, что ты, наверное, когда пишешь песни, ты, значит, берешь и из кубиков собираешь некую стройную систему, да, в которой вот все гармонично более-менее собрано, на твой взгляд. И на самом деле никто, в том числе я сам, не давал столь точного определения моей деятельности. Вот, я прям очень зацепился за эту формулировку, и вот у меня в этом есть прям потребность. Для чего? Другой вопрос. Что я хотел бы добиться, ну вот, выкинув в мир, во вселенную композицию? Ну, наверное, ну, то есть, понятно, когда я начал музыкальную карьеру, это стало ясно. А до этого мне просто хотелось, чтобы песня вот взяла и случилась. Вот, чтобы я был ее источником. И так далее. Вот. Для чего пишут другие люди, я не знаю, но мне кажется, что какой-то процент людей с таким же состоянием дел, как у меня, он присутствует. Угу. Вот.
1: Хорошо. А ты пишешь только песни или стихи тоже?
2: Отдельные стихи нет. Отдельные стихи не пишу. То есть все... Я, как сказать... Я панк-рок-музыкант, и все вот эти штуки, которые, значит, такие в театральных позах с заламыванием рук, они мне немножко, ну, как бы, немножко не из моего мира. Ну, то есть вот это вот, это немножко все не мое. Декламация там в стиле Маяковского и прочих, значит, классиков, это не моя форма абсолютно. Вот. Поэтому нет, я, может быть, за свою жизнь написал отдельных стиха штуки три, и то, в общем, все они утеряны, и больше я за это не брался. У меня все просто, я отталкиваюсь от какого-то мотива, на него нанизываю слова. То есть у меня все начинается от мелодики, а потом уже, значит, ну, приходит... Во-первых, по мелодике я понимаю, какое настроение, чтобы я мог... на основе этой мелодии сказать, что бы я хотел на основе этой мелодии сказать. Вот. И таким образом это тот стебелек, который в итоге вырастает в композицию. Вот.
1: Здорово. Получается, видела, что где-то весной в Москве проходил фестиваль от проекта Игоря Шпакевича. Вот, совершенно верно. Принимали участие. А ты, насколько помню, в его книге тоже твои произведения были или еще нет, только концерт?
2: Были мои произведения в одной книге, а во второй книге, которую тоже силами Игоря Шупакевича и с теми же самыми благотворительными целями мы издавали, значит, это книга о историях, случившихся с группой «Озон». Она так и называется «Озон в историях». В основном они забавные, но в целом там разное попадается. Вот. Это тоже благотворительная книга. Тоже изданная у Игоря. Вот. Поэтому я часто отмечаюсь в его проекте.
1: Так что ему тоже привет. Ты тоже можете приобрести привет. Книги. Да. Вот, собственно, я к тому стихи и про стихи спросила, что у меня тоже есть его книга. Мне на день рождения, помню, подарил Юра из «Манекенов», там как раз вот стихи Юрины, стихи Левины из «Другого ветра», они участники и те, и другие моих фестивалей, вот, и тоже заметила, что вот когда, ну, для меня чисто, когда я читаю вот эти такие условные стихи музыкантов, это гораздо воспринимается ближе и интереснее, нежели когда там читаю стихи каких-то современных поэтов, в том числе и знакомых. То есть здесь, наверное, действительно музыканты пишут, ну, кому как, но, наверное, как будто бы ближе и проще. Но проще в хорошем смысле слова.
2: Угу. Ну, я Игорю сразу сказал, говорю, Игорь, я не пишу стихи в классическом понимании. Я могу отдать тексты песен. То есть, ну, и там прям будут припевы, там будут, ну, какие-то повторяющиеся части. Он говорит, ничего-ничего, у нас, ну, там у него на тот момент... Одна или две книги уже вышли, и он сказал, там, например, группа «Смех» просто там вообще с припевами все отдавал Серега. Вот. Ну и как бы, я говорю, если такой формат подходит, тогда я в деле, пожалуйста. Вот. Ну, правда, есть песни, которые у нас действительно легко отделить текст от музыки, и он будет выглядеть просто как стихи. Собственно, там парочка таких подобралась.
1: В чате спрашивают, когда ждать новый видеоклип? Ну, собственно, уже говорили, видимо, поздно подключились, поэтому можешь еще раз сказать, когда ждать.
2: 1 июля клип на песню «Классный новый мир», записанную с группой «Ангел небес», будет везде. Это очень серьезная работа, это прям кино-кино. Ребята, не пропускайте, это действительно интересно. Я сейчас не хвалюсь, я скорее хвалю работу тех людей, которые нам этот клип сняли.
1: Угу. Так что да, подписывайтесь, ждите. Сегодня все приходите на концерт в Rabbit's Food. Собственно, будет интересно и здорово. Слушайте новый альбом, у нас эфир близится к завершению. И вопрос финальный, которым я завершаю, так сказать, все эфиры. Программа называется «Рокология», и вопрос следующий. Твой персональный рецепт, как избавиться от всех болезней посредством музыки?
2: Мой рецепт. От всех болезней, да? Ну, я не врач, вот. Но мне действительно кажется, что во многих случаях... Музыка помогает все-таки настроиться на что-то более позитивное, более доброе. Мы вчера как раз со сцены, наш бас-гитарист произнес такой спич о том, что музыка, она все-таки призвана творить добро, а не зло. Вот. И мне кажется, что музыка и есть тот самый рецепт, который способен помочь.
1: Отлично. Спасибо большое, что сегодня до нас добрался, и хорошего концерта.
2: Спасибо взаимное большое, что позвали.
1: В завершение звучит композиция «Пойду гуляй». Так понимаю, это такая закрывашка.
2: Да, это закрывашка для альбома, и ты совершенно правильно поняла, она прямо когда только первые задумки этой песни были, она сразу ощущалась как штука, которая закроет альбом.
1: Так что всем спасибо и до новых встреч. Слушайте Озон, «Пойду гуляй», приходите на концерт, подписывайтесь на группу, слушайте Радио Шок. В общем, всем пока.
2: Всего доброго.

0: Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: You are on the Radio Shock. Радио Шок.ру.

Радио Шок.

внимание, сейчас я произнесу очень умное слово. Смысл непонятен, но звучит очень клево. Ну что, дети, вы все готовы?

911.

Слушай радио, слушай шок. Радио, слушай шок. Шок. Радио шок.

0: Суши Шок. Радио. Суши Шок. Шок. Радио Шок.
1: Прямой эфир на Радио Шок.

0: Это было здорово. Добрый вечер, господа. Адамай, Адамай.
1: Категорически приветствует вас диск-жокей Макс.
0: Да, вас категорически приветствует диск-жокей Сергей.
1: Здрасте.
0: Доктор психологии, видимо. Или каких-нибудь других наук. Это передача Big Sky FM, и мы снова с вами, вы не поверите.
1: Да, я надеюсь, все уже собрались возле своих радиоприемников.
0: И не филонят, а то некоторые такие. Собираемся радиоприемников, ищи.
1: Ну, сейчас можно собраться, сейчас дождь пошел такой, ливень.
0: Бывает.
1: Поэтому можно и посидеть.
0: Присаживайтесь поудобнее, дорогие друзья. Ну что, ПВПП, будем вас сегодня радовать. Уже начали практически, еще передача даже не началась, а мы уже вас радуем. Вот, мы начали радовать вас жизнерадостной солнечной музыкой про пришельца. Серф.
1: Да.
0: Где взял?
1: Где? Не скажу. Это трио из города Брайтон, Британия, между прочим. Называется Surfa Rosa.
0: Не слышал про
1: таких. Вот. И композиция Alien.
0: Да.
1: Чужак.
0: Нормально. Пойдет. Давайте тогда...
1: Вот я смог удивить знатока, так сказать, серф-музыки, диджакея Максима. Все-таки удалось мне.
0: Это для начала, потому что я здесь поблизости. А сейчас, сегодня, в ходе передачи, диджакей Сергей будет удивлять и вас тоже. Так что приготовьтесь. А пока это все не началось... Мы продолжим жизнерадостные композиции от группы, которая называется Mary Jam. Я их не так давно приносил. Ну как, в прошлом году дело было. Вот, они взяли, да и выпустили новую пластиночку. А поскольку очень они мне нравятся, и песенки у них хорошие.
1: Я что-то не помню таких.
0: А сейчас вспомнишь, тут все будет хорошо. Сейчас будет песенка, которая называется «Пигис», «Свинки». Вот, поскольку группа дамская, то...
1: Свинки в смысле хрю-хрю?
0: Хрю-хрю, да. Ну как? Ну да, да.
1: И это я так уточнить, ну, на всякий случай, а то мало ли что сейчас...
0: Историю болезни пишем все-таки. Что? Вот, это новиночка, это прям буквально апрель этого года. И Mary Jam, они прекрасны, и поэтому пускай и вам тоже сейчас будет, я надеюсь, что прекрасно.

0: а?
1: Ну что, это было здорово, вот мой вердикт.
0: Да, берем. Это была песня про девушку, которая ездит на мотоцикле. Или они не ездят, они ходят, или что они делают, мотоциклисты. Вот, и посылает всех куда подальше. Вот, а всякие молодые люди, которые к ней клеются и называют ее свинкой, она говорит, ты у меня хрюкать будешь. А, примерно так.
1: То есть она сама ездит, не на, сама. Не на жопница, а именно райдер.
0: Прикинь. Ой, а, помнишь,
1: уважается.
0: От нее была песня про мопед.
1: А, то есть выросла девчонка, да, да, да. С мопеда уже на байк.
0: Ну, видимо, да. Типа того.
1: Что у нас будет? И все завистники теперь свинкой ее обзывают.
0: Наоборот, она говорит, вы все свиньи, а у меня мопед. Мотоцикл, извините.
1: Ну ладно.
0: Сейчас погоди. Дорогие друзья, Радиошок.ру, кнопочка общения, это где вы нам сейчас напишите, обязательно. Вот, и телеграм-канал Big Sky FM, который никто не отменял и не отменит, даже не надейтесь. Вот, подпишитесь, мы вам еще скажем об этом не раз. И страница ВКонтакте Big Sky FM, если вы хотите узнать, что это здесь, зайдите туда сначала. Может, вам это не надо. Да надо. Продолжим.
1: Я эстафету вот такую тяжеленькую продолжу новинкой от одного из моих любимых коллективов. Они из Финляндии под руководством Юрки 69, то есть Юрка 69. Вот. И это будет вообще вот новинка, буквально, по-моему, в мае вышла новая EP-ха с четырьмя песнями, но самое главное там будет песенка I Survive. Она такая вот именно в духе 69 Eyes. Но чем она еще примечательна, что там участвует Стив Стивенс. А вы знаете, кто это такой?
0: Кто Стивенс? Такой?
1: А это никто иной, как гитарист, который на протяжении уже 40 лет 40 с чем-то лет подыгрывает Билли Айдлу.
0: Нормально.
1: То есть все время с ним работает. Очень такой техничный инструменталист, ну и сам колоритный такой дядька.
0: Практически два в одном сейчас будет.
1: Вот, так что вот предлагаю вам I Survive 69 Nines 69 глаз.
0: Пожалуйста.
1: У радиоприемника.

0: сильно выжил, понимаешь, выжив.
1: Это был Юрки 69 с его группой 69 Nice и с участием Стива Стивенсона, гитариста Билли Айдла.
0: Что заметно.
1: Да, и песенка I Survive, будем выживать, в общем.
0: Постараемся.
1: Это девиз нашей сегодняшней передачи.
0: Девиз третьего дня выходных.
1: Big Sky FM в эфире, с вами диджокей Макс.
0: Да-да-да, и диджокей Сергей. Что, продолжим. Продолжим мы чем? Сегодня с моей стороны начало программы такое экспериментальное немножко. Еще немножко экспериментов. Это сейчас будет группа
1: Ижин. Может, достаточно? Нет, экскремента.
0: Много. Значит, ансамбль из Нью-Йорка, который называется Thirsty Pirates. Такие, знаешь, полупанки, полунегодяи, полухулиганы. И между тем пожилые, и две семейные пары. Откуда я это знаю? Мне об этом рассказал Виви Сектор, который недавно ходил на их концерт и был прям в восторге. Я подумал, что восторгаешься, ты старый черт? Надо послушать. Послушал. Хорошие. И сейчас прозвучит композиция. Им уже лет 7, а записей, ну, прям мало. Ну, прям вот такие. Настоящий музыкант много не записывает. И сейчас будет композиция, которая называется «I'm a Caveman». Про человека, который живет в пещере.

0: Это была песня о распаде личности. Вот так вот.
1: Ну, само произведение меня, ну, не очень зацепило, но верю, что хулиганы, и верю, что негодяи. Абсолютно.
0: Это абсолютно. Продолжимте.
1: А это главное, ну...
0: Ну, без этого никак.
1: Песня... Ну, что делать-то? Песни будут еще другие, возможно, зацепят.
0: Да нормально
1: и
0: все будет.
1: И ни одного меня.
0: Да нормально все будет. Давайте продолжим.
1: Давайте. Вот в одной из прошлых наших передач, когда мы включали такую неожиданную рокабилли вещь от самой Саманты Фокс,
0: да.
1: Я упоминал, что вот у некоторых поп-исполнителей вот в то время, в 80-е годы, вот было что-то такое рокабильно-рок-н-ролльное попадалось. Вот. Но кто это все начал?
0: Как кто?
1: Как кто? Как вы думаете?
0: Эльвис Пресли, кто?
1: Нет, это понятно. Я имею в виду среди вот таких вот...
0: Среди попсовых исполнителей, ну таких типа.
1: Да.
0: Пес его знает.
1: А вот на самом деле группа Queen в 79-м году...
0: О боже.
1: Вот Фредди Меркьюри... Да, именно он. Сочинил буквально за 5 минут песенку в стиле рокабилли. Я не знаю, что его подвигло. Возможно... Тогда, ну, уже чуть-чуть спал всплеск панк-культуры, это раз. Потом, мне кажется, судя по клипу на эту песню, возможно, фильм «Бриолин» тоже повлиял. Во всяком случае, получилось здоровское рокабилли. Конечно, Квин, они сыграли его, ну, не так, как надо, но так, как они видели эту культуру. И... В общем-то, сняли такой неплохой клип, где вот вся группа Queen, они в коже.
0: И я почему-то не удивлен.
1: И тут же подтанцовка, там девки в чулочках, которые в конце концов на Фредди Меркьюри рвут белую футболку. Также там присутствует мотоцикл. То есть какие-то... атрибуты жанра присутствуют. И что еще там характерно, что Фредди Меркьюри там сыграл именно на гитаре, вот в записи.
0: Забавно.
1: Да, обычно он гитару в руки не берет. Вот. Он берет там другие какие-то вещи обычно.
0: Гитару в руки не беру. Фредди Меркьюри.
1: Ну вот, ну естественно, саму группу Queen мы включать сегодня не будем, но это уж слишком было бы для нас. Вот. Но эту песню здорово отковерили британская такая четкая неорокабилли группа Nitrous.
0: Хорошая.
1: И это мы с удовольствием послушаем.
0: Поэтому, дорогие друзья, видимо, про любовь, да?
1: Конечно,
0: про что же еще? Естественно, да. Пожалуйста.

0: такие, видишь, удалились в темноту. Нитрос, ну что, круто. Нитрос, люди уважаемые, песня хороша. Вот. Единственное, что я бы добавил, вряд ли вспомню какой-то этот год, я, скорее всего, даже не знаю. Вот. Но это же как раз вот такой британский стиль, который, наверное, прям самый главный в нем группа Restless, вот такие. Полу такие все, вот полурокобильные, а вроде как, ну, вроде как.
1: Ну
0: вроде
1: и как, вот такие. Смотри, вот в этот, как ты говоришь, стиль, ну, отлично бы вписалась песенка группы The Queen.
0: Прикиньте. Если вы сейчас ничего не напишете, оригинал поставим.
1: Причем нон-стопом на 24 на 8.
0: И задом наперед, естественно. Потому что это передача Big Sky FM, и с нами надо осторожно. Осторожными быть. Продолжимте, что? Вот, продолжим мы. Я продолжаю экспериментировать над человечеством сегодня. Что-то где-то, опять же, год назад диск жокей Сергей принес немецкую группу, которая называется DAF. Помнишь такую историю? Я думал, что это такое? Кто? Что это за вообще просто...
1: Песня
0: про Муссолини, ну, естественно.
1: Это хит всех времен и народов, между прочим.
0: Да-да-да. А тут, значит, что случилось? Нашел я в сети такой фильм документальный, который называется «Берлин сейчас», «Берлин нау». Вот, вышел этот фильм в 85-м году, а снимали его чуть пораньше. И как раз снимали все вот эти самые отъявленные тусовки Западного Берлина. Вот, всю вот эту вот неформальщину, которая в те годы тогда процветала. Вот, и в этом фильме прямо офигенный саундтрек, и в том числе и DAF. Вот, правда, они сами вообще прямо не берлинцы и не западные берлинцы ни разу. Но песня, мне кажется, что, во-первых, она насторожит вас. Вот,
1: насторожит.
0: Ну как, И а тут, значит, пошло по рок-н-ролльной линии. Надо как-то это все как-то остановить надо. Вот это, остановить. Кебаб травмы будет называться эта композиция. Она будет не очень длинной, но эти 2 минуты и 52 секунды перевернут вашу голову с ног на голову. Да, вот как-то так.

0: Вот, вот как-то так.
1: Ну что, отлично.
0: Вообще отлично. Дэйв, дорогие друзья. А мало кто... Ты рассказывал в прошлый раз про них? Это же расшифровывается как Deutsche Amerikanische Freundschaft. Такое название.
1: Да. Именно так расшифровывается. Это аббревиатура.
0: Да. А дело в том, что особенно после войны немец на американца смотрел очень косо, скажем прямо. И поэтому название такое прямо, ну, втройне сатирическое, это раз. А, во-вторых, вот что касается фильма «Берлин Нау», 85-й год, дальше история, это же, на этом история не закончилась, на том, что фильм вышел. Люди с той стороны Берлинской стены, из ГДР, они такие фильмы увидели, такие, надо сделать наш социалистический ответ. Вот, и они что сделали? Они выпустили такой же рекламный фильм, только с Восточным Берлином, он назывался «Наш Берлин», и большая его часть была посвящена доблестным защитникам Берлинской стены, соответственно. Вот, и это все прямо можно посмотреть, это прямо очень смешно. Вот, ну и, может быть, сейчас кто-то услышал знакомые нотки. Дело в том, что, ну, те, кто любит творчество, например, Петра Мамонова и группы «Звуки Му», а есть такие, я люблю, кстати. Петр Николаевич, он же любил всякие такие вот музыкальные извращения. И народная молва говорит, что песня знаменитая «Бутылка водки» — это прям вот прямой кавер с этого дела. Mm-hmm. Я уверен, вот что как. Это так и есть. Ну да. Ну, все.
1: Ну,
0: смотрите.
1: Все да не все. Коль речь зашла про Берлин, то у меня вопрос. Вот это ты говоришь, Западный Берлин. Если вот посмотреть на карту, ну, то, что было 40 лет назад. Берлин, он же находится в центре ГДР, получается. А Западный Берлин, это вот такой островок, получается, рассадник.
0: Именно!
1: Так а каким образом там был с ФРГ какой-то коридор по ГДРу? Или как это все доставлялось?
0: Смотри, туда летали самолетами, так. И было какое-то одно шоссе, по которому можно было без остановки проехать через ГДР. Но на въезде и на выезде тебя шмонали, как бог черепаху.
1: А, ну все.
0: Там страшные дела.
1: Все равно получается коридор.
0: Да.
1: По сути.
0: Ну и несмотря на то, что...
1: Вот меня всегда беспокоил этот вопрос.
0: Но... Вот было такое дело. И все равно вот западный... Поскольку что рядом вообще, прямо рядом. Это вся зараза рок-н-ролльная и все вот это вот. Оно, конечно, на восток-то катилось и полным делом.
1: Это так а какой смысл было... Это ж... Было очень, наверное, сложно и дорого. Почему не устроить вертеп в самом ФРГ?
0: Ну, так получилось. Ну, видишь, поскольку Западный Берлин была такая, ну, отдельная такая штука. То есть отдельная штука посереть социалистического государства. И там как бы можно было больше.
1: Ну да ладно, тогда...
0: Это уже такая история.
1: Тогда понимаешь? Отправимся в Восточный Берлин.
0: А легко.
1: Тут дело в том, что вот как-то со Стасом Богорадом беседа была. И вот я как-то затронул, что вот он все время позиционирует, что вот они сам... Минтрейтерс, я имею в виду его группа. Самые первые сейкабилы в Восточной Европе. Ну, а я спросил, а это вообще вот...
0: Это вообще законно?
1: То, что вы первые, это где-то документально вообще подтверждено, на что он сказал, что ну, вообще нет. Да, но...
0: Да какие вам еще нужны документы, черт побери?
1: Какие ваши доказательства? Но он упомянул, Стас, на самом деле, вот группу из Восточного Берлина, которая, в принципе, начинала вот от практически одновременно с Минтрейтерс, то есть это год 89-й, и эта группа Damage Done by Worms, вот.
0: То есть... Не они ли потом с Сашей Рябаконем-то записали?
1: Нет. С Сашей Рябаконем это датчане были.
0: Ну и ладно.
1: Godless Wicked Clips, просто вот эти длинные названия, они всегда похожи, конечно, я и не сомневаюсь, что диджей Максим, он запутался.
0: Нет, вот. Извини, у меня, знаешь, как была кассета, и на одной стороне были вот одни датчане, а на второй стороне Damage Done by Worms.
1: Вот,
0: я все время путал.
1: Вот вернемся, вот получается, одни из первых психов в Восточной Европе, группа из Восточного, опять же, Берлина, Damage Done by Worms, и будет произведение под названием Misery.
0: А, пожалуйста.

0: Слушай, ну а чего, классные, прямо воспоминания нахлынули.
1: Да, да, и посвящается всем сейкобилам, если таковые остались.
0: В Восточном Берлине и не только.
1: Не, у нас, я про наших говорю.
0: У нас, да, у нас тут сплошной рокобили теперь, но об этом, наверное, попозже. Мы же пригласим сегодня попозже на это, на мероприятие. Ну, потом. Давайте, пока мы собираемся с мыслями, я вам поставлю такую...
1: Мне послышалось, соберемся с мюслями.
0: С мюслями, а одно другого не отменяет. 14 июня, воскресенье, вы что хотите от меня? Да, старинные английские дядьки, которые называются 999. И вот я вот всю жизнь называл это 999, когда оно мне попадалось. Оказалось, что все-таки так. И песенка из 78 года «My Street Stinks». Остро-сатирическая песня в стиле панк-рок. Но они же как-то вот на первом этапе, они из 76 года, по-моему, из Лондона. И начинали они как прямо такие панки-панки. Вот. И эта песенка с их первого альбома, и она, на удивление, такой веселый рок-н-ролльчик про вонючие улицы и про вонючее все. Вот. Мы его послушаем, наверное, да?

0: Ну а почему бы и нет? Веселый рок-н-ролльчик. Провонючек. Ну чего, это передача Big Sky FM. Ну, добавить про этих граждан ничего не могу. Начинали они бодренько, в том самом 78-м году. Первый альбомчик очень классный. А потом начали экспериментировать, и все, и нету.
1: И слава богу. И вонь выветрилась у них.
0: Да-да-да, костюмчики одели.
1: Жабо еще нацепили.
0: Да-да-да, что-то жарко мне сегодня. А нечего, потому что... Кстати, да, про жабо потом сегодня еще будет, наверное.
1: Вот, а мы, чтобы не провонять, я предлагаю немножко классики. И коллектив, который у нас еще никогда не звучал, но, тем не менее, имеет место быть, потому что явление. Явление из Нидерландов. Собрались они в городе Гаага в 1967 году под предводительством некого Робби Ван Ледвина.
0: Очень классный гитарист прямо. Во.
1: Вот, мы говорим про группу Shocking Blue. Все вы его знаете по песне Venus, она же Шизгара, но...
0: А больше вы ничего не знаете,
1: да,
0: скорее всего.
1: Вы не знаете ничего, а тем не менее у группы довольно-таки много хороших песен. И все началось с того, когда вот это, в принципе, ничем не примечательная группа, хоть ты и говоришь, там гитарист замечательный,
0: нашлась барышня.
1: Молодая вокалисточка по имени Маришка Верес. И вот когда она пришла в эту группу, все перевернулось. Первым делом она сразу заявила...
0: Выгнала всех первым делом.
1: Нет, первым делом она заявила, чтоб никаких этих самых, никаких приставаний, чтоб не было никаких там этих самых... Ну, вы понимаете.
0: И может, еще и не курить на репетициях? Да ты че, мать?
1: В общем, я буду петь, а вы ко мне не приставайте. Вот. Ну и вот и потом пошли уже хиты сразу. Вот это «Винос» Шизгара и куча других песен. Маришка Верес, она, это самое, у нее там и вроде венгерские какие-то, цыганские корни.
0: Там
1: ну,
0: всего.
1: Такая очень красивая барышня была. Вот, и замечательный голос у нее, просто прекрасный.
0: И песни хорошие.
1: Песни замечательные. Вот одну из таких песен я и предлагаю послушать. Она называется «I Follow the Sun».
0: И несмотря ни на что, вот я обожаю эту песню в том числе. Потом расскажу, почему.

0: Ну, просто праздник какой-то. Спасибо диск-жокею Сергею, который принес сегодня Шокинг Блю на радиошок в программу Big Sky FM. Это было очень круто. Единственное, что песня, я не знаю, выходила ли она на каких-то альбомах. Я фанат, но не настолько. Вот. И вот все версии, которые мне попадались, они вот такие странные, какие-то обрезанные, что-то там. Но это круто, это, блин, вообще.
1: Так подожди, ты хотел рассказать, чем эта песня конкретно...
0: Вот, смотри-ка, да.
1: Переживания.
0: Ох, это глубоко личное. Вы не пишете, а у нас тут глубоко личное. Довелось мне в свое время, ну, там, потусить, там, гастроли туда-сюда, и занесло нас каким-то чертом в Амстердам. Вот, где мы жили несколько дней, и первые из вечеров вели себя очень плохо, особенно я, как обычно.
1: Ну, а как еще вести во Амстердаме?
0: Да-да-да, на почве употребления разного. Вот, и на следующий день что-то дернул меня черт там пойти прогуляться по городу, по музыкальным магазинам, я уже знал, куда идти. Вот, и совершенно случайно, прямо где-то там на улице, на каком-то канале стоит Боржа, а там играют серф-музыканты, прикинь. И это было прямо такое какое-то чудо. Мне удалось попасть на выступление такого человека, которого зовут Phantom Frank. Сейчас это группа Phantom Four. А раньше это были люди, которые назывались Treble Spunkers. Прямо офигенные, офигенные голландцы. И они играли как раз вот эту штуку, которую они потом еще и записали, и на альбомы выпустили. О! Так что вот. Звезды, короче, и все такое.
1: А я в свое время эту песню предложил нашей сейкабили группы The Poachers, но немножко изменив текст, точнее припев, не I'll follow the sun, а I'll follow the moon.
0: Тоже нормально. И чтобы вот это контрабас, чтобы...
1: Да-да.
0: Взяли? Не, наверное, не взяли.
1: Не, они ее спели в итоге.
0: Слава богу.
1: Несколько раз.
0: Ведь видите, как оно, а? Как оно все происходит-то сегодня?
1: Значит... И я такой всем на танцполе. Слушайте, это моя песня.
0: Слушайте, всем плясать. А сегодня, между прочим, будет одна такая песня, про которую вот диск-жокей Сергей сможет вполне сказать, что это, говорит, мое. Так и есть. Но это будет чуть позже. Значит, сейчас что? Что-то опять мы разошлись. Надо понизить градус безумия и радости.
1: А не получится.
0: Не получится. Очень хорошо. Так и запишем. Значит так. Как-то, опять же, что-то приносил. Я это приносил, но, опять же, не в оригинальном виде. И сейчас будет оно же, но не в оригинальном виде. Значит, замечательный петербургский ансамбль, который называется «Скафандр», и который я прямо нежно и искренне люблю, и помню даже со времен клуба «Фронт». Но это не важно. Да, сейчас вообще не об этом. Не так давно парни из группы «Скафандр», они, знаешь, все время что-то записывают и, хулиганят по-разному. Записали вот самый настоящий ска-альбом. Там есть и переделки их старых песен, и еще чего-то какие-то. Ну вот, короче, такая большая запутка. Записали они его не под своим именем, а под какой-то... Как же она называется, эта группа-то? Как они... Короче, пластинка называется... Ансамбль «Божечки-роботы» называется. И... Это ансамбль. А пластинка называется «Дорогая, я опять накупил всякой фигни». Но пусть вас это не смущает. Там прямо вот отлично, я даже не знаю, скайт или не скайт, как это назвать.
1: Да, сейчас заценим.
0: Сейчас вот прям немедленно. И это будет композиция, которая называется «Барабанить стыдно». А ну-ка, слушайте.

0: Я не знаю, как это назвать, но, по-моему, это обалденно просто.
1: Ну, это хорошая такая летняя музыка.
0: Вообще, это парни из группы «Скафандр» петербургской, почему-то под названием «Божечки-роботы» и композиция «Барабанить стыдно» из альбома «Дорогая, я опять накупил всякой фигни». Но это вот они могут.
1: Судя по барабанам в этой композиции, вот так барабанить совершенно не стыдно.
0: Вообще не стыдно. Это Кирилл Соловьев барабанит, который известен прямо во многих штуках разных. И когда «Скафандр» приходил сюда, я внезапно вспомнил, что...
1: Я тебя вспомнил.
0: Я тебя запомнил. Что еще в бытность клуба «Фронт» его начальник Игорь Владимирович, которого ты наверняка помнишь, Игорюх, привет тебе, пытался устроить инструментальный фестиваль в клубе «Фронт». Состоялся он или нет, я не помню. Естественно, там при нашем тоже участии. Вот. Но «Скафандр» там был совершенно точно. Ладно, хорош.
1: Ну, вспомнить клуб «Фронт» всегда здорово, потому что это часть нашей жизни, определенный отрезок.
0: Да, очень веселый отрезок, только не помнит никто ни черта.
1: Да, и поэтому наступило время для нашей постоянной рубрики «Дичь». Я даже, если честно, не знаю, с чего начать, потому что тут много говорить придется.
0: А говори.
1: Ну, я, ну, насколько я смогу. Скажу, вот 77-й год, там в Британии гремит панк-рок, где-то гремит еще чего-то, вот, а в Чехии некий сонрайтер Сдэник Навратил, что уже смешно, сочинил песенку, вот, и своему дружку Ивану Младеку и руководителю группы Banjo Band.
0: Yes!
1: Вот, предложил песенку такую про чудовище с болот, который не просто чудовище, а еще эксгибиционист. И, в общем, показывает свои причиндалы местным деревенским этим самым бабам, детям. Вот.
0: Да все!
1: Вот. И еще они сразу поспорили на бутылку сливовицы, что это... Песенка станет вообще хитом мировым. Вот. Ну, на что Иван Младок сказал, что эта песня с таким текстом не прокатит, потому что, ну, слишком... Нас же арестуют, скорее
0: всего. Посадят.
1: Конечно, конечно. Навратил. Ну, и Сдэник Навратил, немножко изменил текст другой. В общем, там появилось чудовище с болот.
0: Swamp Thing.
1: Да, да, а по-чешски Ёжинсбажен. Вот, и там, в общем, текст такой, поется про то, как чувак едет на своей Шкоде 100 и останавливается в городе Визовице, и там...
0: Выпивает сливовицы.
1: Выпивает там председатель колхоза с бутылкой сливовицы. В общем, ему предложил, что вот у нас чудовище живет на болотах. Ты давай с ним справься, а я тебе за это пол колхоза отдам, еще дочь в придачу. Ну а что, он такой, да, легко, типа, справимся.
0: Вот, вопрос.
1: Дайте мне кукурузник и белый порошок. И... В общем, и на кукурузнике посредством белого порошка какого-то, в общем, справился с чудовищем, но не взял за это ничего.
0: Оба.
1: То есть он и от полколхоза отказался, и дочь страшную, видимо, не стал брать в жены, и просто взял этого чудовища, ёжина, и сдал в зоопарк.
0: Ну, бутылку-то взял?
1: Ну, сливовицы, конечно, выпили. И что, он выиграл, этот самый Зладок, Навратил, потому что Иван Младок взял и спел эту песню, она прогремела прямо на чешском телевидении.
0: Еще как.
1: Да, если что, можете посмотреть, там как раз, ну типа нашей утренней почты, что-то такое, ну вот там вот они поют, играют, и поет Иван Младок, а подтанцовывает другой участник Банджи Бенд Ива Пешек. У него там тоже такой колоритный танец.
0: С бородой, который, скорее всего.
1: Да. И вот это можно найти в сети, причем там именно с русскими субтитрами все, и там текст этой песни прекрасно. Вот, и что было дальше? Так, эта песня была бы, в принципе, неизвестна только в Чехии, но когда начался там интернет-безумие в середине нулевых годов, эта песня потихонечку стала распространяться сначала в Польше, потом еще где-то в Восточной Европе и докатилась до нас.
0: Вот. И тут началось тоже сумасшествие.
1: Ну, ладно, это мы послушаем сейчас не оригинальную версию, а в исполнении Деда Младок Illegal Band. То есть здесь тоже Младок присутствует, то ли это Иван, то ли это его какие-то родственник, неважно. Но это будет более современная версия, такая, можно тоже сказать, безумная. А потом еще что-нибудь поговорим про эту песню. Но песня, правда, веселая.
0: Песня классная, ансамбль великолепный. Ну да, еще пара слов будет про это дело. А теперь вот нате вам про песню про чудовище и про болото.

0: видимо, и покоцал всех.
1: Ну вот во втором куплете переход на немецкий, это было, конечно, эпично.
0: Это было сильно, да. Слушайте, господа, сегодня лучше уже ничего не прозвучит в этой передаче.
1: Поэтому будем сворачиваться. А вот, вспомнил, сварщик, сварщик, парень работящий, сварщик, сварщик, электродов ящик. Ну да, да, эта песня дошла там и до нас, там всякие КВНщики, там еще какие-то. Ну,
0: понятное дело.
1: Ну, и активно использовали, но вот самая такая, наверное, знаменитая версия, это когда вот был скандал с градообразующим предприятием у нас в Ленинградской области, и вот какие-то то ли КВНщики, то ли какие-то тоже юмористы, они вот сочинили песенку «Путин, Путин едет в Пикалево,
0: было
1: Путин,
0: дело.
1: Путин
0: было,
1: сделает
0: да.
1: нам клево». Ну, вот такого.
0: И покоцал всех.
1: А, забыл сказать, что вот Сдэник Навратил сочинил вот второй этот вариант песни про вот эту деревушку Визовица, потому что там его остановили местные гаишники и люто его отымели. Вот он насчет Визовица
0: затаил
1: злобу.
0: Ну, вот здесь, прямо здесь все. Вот она, песня счастья завтрашнего дня.
1: Ну и действительно, вот да. Считается, я не знаю, по каким там, в каких рейтингах, там, в каких этих самых журналах, кто это вообще сочиняет, но одна из самых веселых песен в мире.
0: Да. И не знаю, как сейчас, но все-таки Иван Младок уже старенький, но попадались на различных ресурсах прямо концерты в Праге, в каких-то небольших кабачках, как мы любим, там и с банджо, и не с банджо, и, соответственно, с этой песней «Ёжин с бажен», и прямо, ну, он там национальный герой, как, по крайней мере, в Праге.
1: Так что, знаете, Чехия, а также, ну, и Чехословакия, она славится не только Карл Готом и Хеленой Вондрочковой, а вот еще Иван Младок, и с ним, естественно, куда же его девать, Ива Пешек.
0: Да-да-да, бородатый.
1: Ну и Сдэник Навратил, вот Сдэник Навратил, он уже, по-моему, умер.
0: Эх.
1: А так бы жалко, насочинял бы еще что-нибудь.
0: Так там, слушай, вот в том-то и дело, что они же и насочиняли. Вы поищите, дорогие друзья, и Иван Младок, ну, наверное, можно и по этому запросу. То ли у него было какое-то короткое шоу на чехословацком телевидении, то ли что, клипов, вот я видел штук 5-6, и наверняка это только малая толика, они все дико смешные, и песни, ну, не такие, конечно.
1: То есть это вот аналог нашего советского этого самого «Веселые ребята», а потом еще
0: может быть,
1: угол,
0: может
1: угол
0: быть.
1: Шоу, вот типа того.
0: Скорее маски, «Страна дураков».
1: «Деревня дураков», отлично. У меня футболка даже есть такая.
0: Вот, и это, конечно, все дико
1: мне
0: круто.
1: Мне
0: подарили. Оденешь на фотосессию.
1: Обязательно.
0: Пиши, фотограф, мы тебя ждем. Надо нам, афишу надо обновить. Значит так, попробуем сейчас вернуться опять в рок-н-ролльное мрачное состояние. Но, наверное, не очень получится, потому что, ну, куда же без них-то? Великий ужасный Рамонс, что-то давненько они у нас не звучали. Вот, и я прямо на этой неделе прямо влип в альбом 87-го года. Такой уже из поздненьких, таких из мрачненьких.
1: Animal Boy?
0: No, Halfway to Sanity. Вот. И сначала хотел одну песню, потом оказалось, что надо другую. Так, пожалуйста, что там, там их прям вагон. Песня «Человек-червяк», Warm Man. Песня про то, что главному герою, во-первых, дико плохо, и все вокруг плохо, и вообще плохо, пора это самое, пора спать. Ну, примерно вот об этом и вот вам, пожалуйста, Рамонс.

0: Оба! Вот так вот. Песня про человека-червя. Запомните, у нас не едят червей, это я так на всякий случай. Рамонс,
1: ну,
0: пожалуйста.
1: Ну, я бы сказал, не лучшая песня Рамонс.
0: А я, знаешь, как раз и искал вот такой монотонный, вот это, пожалуйста. И грустная. Продолжим. Теда Биг Скай FM, и здесь диск Жакея Сергей. Который носит сегодня лучше.
1: Да, диджакей Максим пускай тоже прислушается, потому что рубрика наша «Дичь» продолжается.
0: Дичь!
1: И тут Федя, дичь.
0: Да-да-да.
1: Вступает коллектив, точнее проект под названием «China Woman», то есть китаянка.
0: Пес его знает, кто такая.
1: Я потом вам расскажу. Произведение будет называться «Russian Ballerina», то есть русская балерина от китаянки. Вот. И что еще можно сказать, что в котором работает этот проект, стиль обзывают как «slowcore-rock», а также «lo-fi-pop». Что-нибудь тебе говорит?
0: Надо брать.
1: Вот давай послушаем сначала, потом возьмешь.
0: Балерина!

0: Вот так вот. Вот.
1: Вот песенка от китаянки про то, как ее мать русская балерина и как воняет от балеток, от колготок и пачек.
0: Что вы себе позволяете? Это же запах сцены, дорогие коллеги.
1: На самом деле под названием China Woman скрывается барышня по имени Мишель Гуревич. И...
0: А я не удивлен.
1: Она из Канады, город Торонто, и она дочь иммигрантов из Петербурга, то есть папа у нее инженер, а мама действительно балерина, которая у нас, так сказать, в театре оперы и балета.
0: Прикинь.
1: Танцевала, да. Ну, на самом деле она уже... родилась в 83-м году и уже в Торонто, то есть она Питера и не видела, не слышала. Но, тем не менее, чисто музыкально она была воспитана, с одной стороны, там, на Ленинградском рок-клубе, а с другой стороны, на представителях эстрады, то есть кто у нас...
0: Представитель эстрады,
1: Карел Готт. Алла Пугачева, там Челентано и так далее.
0: Все дела.
1: Вот, и воспитала в себе вот такой вот стиль, который назвали slowcore-rock и lo-fi-pop. По непродтвержденным данным, она имеет, вот это Мишель Гуревич, нетрадиционную ориентацию, и типа у нее есть жена.
0: Опачки! А она мужик.
1: С которой она благополучно из Торонто уехала там в Европу куда-то.
0: Ну, вот пускай езжают. А я, слушай, сразу вспомнил, что-то вот был такой перестроечный фильм, когда американцев допустили сюда снимать фильмы, и было какое-то кино про балерину, которая бежала из театра, причем там балерин прям чуть ли не из Кировского театра, их там сторожили, там, ух, и она сбежала в Америку.

0: веселой музыки рокобилли. Как ни крути, пора
1: она
0: начинать.
1: Она веселая?
0: Ну, сейчас узнаем. И как это ни странно, современные рокобилли ниоткуда-нибудь из Лас-Вегаса. Лас-Вегас в музыкальном плане город очень такой фиговый, и я прям не ожидал, что они оттуда. Но, тем не менее, Will and the High Rollers, а? Название этого, вот одно название чего стоит. И коротенькая веселенькая песня про то, как мужик садится в свой кадиллак в пятницу вечером, в город поеду. Do the town, пожалуйста.

0: опачки. А вот цена.
1: Опаньки, опаньки.
0: To the town. Wheel and the High Rollers. Мне кажется, что это неплохо. Могло быть намного хуже. Зачем я это поставил? Затем, что открываю тут доступные нам социальные сети, и все, опять все, уже все в афишах. Уже прям все зовут. Мы его не любим, а он тоже зовет всех на концерт 22-го или 26-го.
1: 26-го в клуб «Аврора» приезжают итальянцы.
0: Итальянцы.
1: DiMaggio Connection.
0: DiMaggio Connection, да.
1: Да, под руководством Марка DiMaggio. И нам обещают, что это будет феерично и рок-н-ролльно. Типа считается чуть ли не лучший гитарист в Европе.
0: Король гитары.
1: Король серф и рокобили гитары Марка DiMaggio.
0: Ну и какие-то, видимо, с ним будет коллектив. И все это будет происходить. Берите билеты, приходите. Оставим ссылочку завтра.
1: Обязательно, оставим. Обязательно, потому что время еще есть подумать. Причем крепко подумать. Но я думаю, что такие события происходят очень редко. И я думаю, что надо обязательно, обязательно.
0: И дай бог, чтобы все сложилось.
1: Да, да, да, коллектив DiMaggio Connection мы ставили и в прошлой, и в позапрошлой передаче. Сегодня он звучать не будет. Мы поставим других итальянцев сейчас.
0: Запросто.
1: Поставим мы старинную группу из Вероны, Los Fastidios. Они играют в стиле панк, а также скинхед рок-н-ролл и частично еще другую музыку. Вот, они играют с 91-го года, куча пластинок, естественно. Самый главный там Энрике, я не знаю его фамилию, но в принципе это вообще совершенно не важно. Энрике молодец, хорошие песни пишет, и коллектив у него такой тоже хорошие ребята все. Сами они, ну, частично там футбольные фанаты, и, естественно, как многие итальяшки, занимают твердую антифашистскую позицию, и так как эти группы частенько там еще за свободу там каких-то, ну, в общем, за свободу, за

0: равенство, за против расизма.
1: Сейчас будет вам равенство.
0: За права животных, то есть вот это все, вот за это они топили. Но в итоге где-то последние лет 10 Энрике, он влюбился.
1: Как простой мальчуган.
0: Да, да, и влюбился, представляете, старый хрыч в девку, которая в дочке ему годится, Элиза Диксон, она skinhead girl.
1: Нормально.
0: Скинхедка. Ну, влюбился, ладно, молодец. Так женись, собака. Так он взял и женился. Да, представляете, в 21-м году свадьбу сыграли. Так, ну, женился, молодец, хорошо. Так он стал ее еще таскать вместе со своей группой на гастроли. Ну, и как это обычно случается? Стала влезать в музыкальную составляющую, в сценическую.
1: А это бывает?
0: Да, да, да. Ну, видишь, тут дело в том, что она неплохо поет. Хорошая певица, и в итоге стала тянуть одеяло на себя. И, ну, так как она skinhead girl, обожает ска-музыку.
1: А животных не очень, видимо.
0: Вот. И постепенно их музыка стала тоже трансформироваться в слабую долю, там вот это все. И уже раньше Энрике все время пел, а теперь Элиза Диксон уже большую часть она исполняет.
1: Отжала.
0: Да, отжала, оттяпала, я бы сказал. Ну вот, и вот давайте послушаем песенку 25-го года, называется «Ска Билли Буги». То есть здесь такой сплав и рокобили, и ска.
1: Прям вообще все, что надо.
0: Да, да, вот очень интересно.
1: И доложу вам, что клип на эту композицию
0: про клип,
1: офигенный.
0: Про клип потом мы чуть позже поговорим. Окей.

0: Там вроде паровоз еще должен был быть в конце.
1: Это,
0: неважно.
1: Это был коллектив Los Fastidios из Вероны при участии Элизы Диксон. Вот ты про клип стал говорить. Дело в том, что вот этот клип, который ты говоришь, красивый, красочный.
0: Не, ну он черно-белый, но он дико стильный.
1: Он очень стильный, а все почему? Потому что снимался он в городе Ковентри. Это пригород Бирмингема, то есть это именно вот в Англии. И чем Ковентри примечательный? Это университетский городок, но и вот там музей музыки есть. И в том числе там огромная экспозиция есть от Two-Tone. Two-Tone это, я вот в одной из передач рассказывал, что это лейбл, где вторая волна музыки ска, и это все происходило в Британии. То есть,
0: оттуда оно и пошло.
1: То есть оттуда пошли Specials, Madness, Batmanas и вот все такое. То есть это, можно сказать, мекка ска-музыки. Вот. И, естественно, там все стильно, все как надо. И да, вот эти итальянские ребята, они решили там снять клип и не прогадали. Это очень здорово.
0: Ну и группа классная, и прямо вот все, прямо тут.
1: Да, и девчонка вот эта Элиза Диксон поет тоже здорово. И не зря все-таки она пришла в эту группу.
0: И сделала то, что так должно было случиться. Старый, понимаешь, ну бывает. Ладно, сейчас не об этом. Значит, это программа Big Sky FM на волнах Радио Шок. Серега, может, бросим тогда этот клип в группу ВКонтакте?
1: Можно.
0: Который называется Big Sky FM. А вы подпишитесь, зайдете и посмотрите.
1: Да, будет повод зайти, заглянуть к нам на страничку ВКонтакте. Там мы выкладываем, во-первых, наши передачи. Там архив уже больше 130 штук.
0: Да.
1: Вот, анонсы наших передач. И также записи...
0: Разные интересные.
1: Да.
0: Красивые, стильные картинки.
1: Картинки, клипы, какие-то музыкальные новости. То есть там есть что.
0: Заходите. И телеграм-канал, который тоже называется Big Sky FM.
1: Телеграм-канал, где, конечно, не так все красочно, но тем не менее там анонсы и, опять же, запись наших программ.
0: Что главное?
1: Да. Запись, она обычно выходит на следующий день, ближе к вечеру. После эфира, то есть, допустим, вот сейчас мы перед вами распинаемся в прямом эфире, в онлайне,
0: да.
1: А завтра вечером будет запись.
0: Когда этот редактор проспится и сразу выложит. Так что да, делайте все вот
1: делайте
0: это.
1: Выводы, делайте. В общем.
0: Да. Вам решать. Серф сейчас будет наконец-то, как-то эта музыка у нас сегодня вначале была обойдена, что-то вниманием, сейчас будет премьера, новинка из Австралии, из города Мельбурн, ансамбль под очень классным серфовым названием Earthquakes. Earthquake — это такое серфовое словечко еще из 60-х, которое означает прямо, ну, если уж какая-то там барышня на пляже прям такая, что Earthquake, это вот так.
1: А вообще это переводится как землетрясение.
0: Ну, в общем, да.
1: Но на сленге это будет про барышень.
0: Полностью пойдет. Все про барышень. Черт.
1: Детка, да ты просто землетрясение.
0: Да. Песня «Highball» — это премьера. Альбом вышел буквально что-то на днях. Вот, и он уже докатился до каких-то отечественных ресурсов. Ресурсы пишут, что это их второй альбом. Нифига подобного, это дебют, и дебют очень классный. Несмотря на то, что из Мельбурна. А по австралийским понятиям, Мельбурн — это страшная деревня, а вся сила в Сиднее. Только у нас в Сиднее, а у вас там...
1: Но это как в Шотландии, Глазго и Эдинбург постоянно соперничают друг с другом.
0: Типа того, Earthquakes, Highball, пожалуйста.

0: Ну, вот как-то так. Немного инструментальной музыки сегодня еще не помешает.
1: Солнечной музыки.
0: Да-да-да. Из города Бельмурна, в Мельбурне у них там сейчас зима. Бывает.
1: Ну, там и зима-то не как у нас зима. Ну, в общем, я так думаю.
0: Потеплее. О погоде на радиошок только что было, а вы все пропустили. Слушайте внимательно и дальше еще что-нибудь.
1: Слушайте, вот что. Сейчас тоже хочу вас порадовать классикой опять. Но классика относительная, потому что вот вдруг ни с того ни с сего появился такой исполнитель якобы 60-х годов, якобы он блистал в Новом Орлеане, еще где-то записывался в Нью-Мексико и выпустил аж 4 сингла.
0: А пупеть!
1: На студии Q. Знаешь такую?
0: Нет.
1: Нет.
0: Вот, никто не знает, она есть.
1: То ли действительно был такой исполнитель, то ли это мистификация, потому что сейчас в наше время все возможно. Мы говорим о Джерри Джей Никсоне, но если послушать, то это вообще здоровский рок-н-ролл и действительно звучит, как будто это записывалось тогда.
0: А так ли это? Ну, пес его знает.
1: Но тем не менее звучит очень свежо и рок-н-ролльно, и не хуже, чем какие-нибудь там Джин Винсенты.
0: Прям не хуже.
1: Ну, я считаю, что да. И поэтому на суд наших слушателей вот такую одну из четырех композиций, кажется, называется «Moonlight».
0: Я думаю, что надо слушать. Пожалуйста.

0: Ну, вот как-то так. Ну, да, душевненько.
1: Ну, вот кое-какие знатоки говорят, что вот Джерри Джей Никсон, он, типа, якобы родился вообще в Великобритании, потом переехал в США и вот выпустил вот как несколько песен и умер в 99-м году. Ну, и считается, что он величайший из неизвестных героев рок-н-ролла.
0: Прикиньте, вот, а теперь вы знаете...
1: Ну, вот. Правда это или нет, действительно, был ли такой исполнитель, либо это мистификация очередная какая-то, вот знатоки музыки рокобили, я думаю, найдутся у нас среди слушателей, пускай и пишут нам.
0: Ну, опять же...
1: Нам интересно.
0: Во-первых, Moonlight песня под воскресный вечер, самое то, так что в любом случае, вы не обломались, дорогие друзья, я надеюсь... Я даже знаю, кто конкретно не обломался, но скажем об этом после песни. Значит, и сейчас, поскольку вот в этой легенде про Джерри Джей Никсона упомянут сам преподобный реверенд Битман, как же без него-то?
1: То есть якобы он откопал, и ему прислали какие-то кассеты, которые потом его дружки отмастеровали, и вот типа звучит вот сейчас чисто,
0: Битман, без
1: этих самых...
0: Он мастер сочинять всякие истории, да-да-да. А сейчас будет со скрипами, раз уж где Битман, там и Швейцария, а у меня как раз один дружок скоро собирается туда, вот именно в магазин Voodoo Rhythm Records битмановский. И уже прямо там составил список, что он купит. Везет же некоторым, а? Черти. Вот, как раз сейчас будет такая группа из Швейцарии. Не из Берна, но из Цюриха. Какая разница, в принципе. Вот, ансамбль Ape Rights. Да, про обезьян. Вот, и композиция Nunchaki Gang. Про парней, которые ходят по Швейцарии и с нунчаками. Вот, но это наверняка вот тоже битмановские птенцы. И наверняка тоже кассеты ему прислали и что-нибудь такое. Вот, послушайте, а потом у нас еще для вас сегодня кое-что будет.

0: Нончаки Гэнг, ансамбль Ape Rights из Швейцарии.
1: Вот диджей Максим, он в своем репертуаре постоянно что-то такое вот гаражное, злобное.
0: Чтобы вы особо не веселились тут.
1: Да, я хотел бы немножко разбавить.
0: Подожди, сейчас, погоди. Давай, вот Алёша В. написал. Алёша, привет.
1: О, привет, Алёша. О, здорово. Как вчера концерт?
0: Когда ехал. Помнишь, что было-то, а? Не стыдно, а? Алёша, а? Не стыдно? Ну ладно.
1: Будьте хорошими, не будьте как Алёша. И слушайте нас в онлайне. Потому что в записи это каждый может. А вот вовремя...
0: Так, чтобы живьём.
1: Вовремя поднять голову в воскресенье, это...
0: Это уже дорого стоит.
1: Да, и я хотел бы вот разбавить вот это все немножко нестандартным каким-то... музицированием. В дело вступит скрипачка.
0: Опа!
1: Все говорят, скрипач не нужен, а вот
0: скрипачка нужна.
1: А скрипачка пригодится. Вот, мы говорим о Литсе Стирлинг, и она знаменита тем, что отлично играет на скрипке, сочиняет отличную музыку, и при игре еще и подтанцовывает. Ну, практически как Ива Пешек с Иваном Младоком.
0: Только без бороды.
1: Только, ну, естественно, без бороды. Борода – дело наживное. Вот, и будет композиция «Ева Три Степ». Это полька, скорее всего, но с налетом там всяких других музык и панкуха, и фольк-панк, наверное.
0: Если... Каждый из вас, дорогие друзья, найдет в этой песне что-нибудь свое.
1: Да, это не песня, это композиция.
0: Тем
1: там,
0: более...
1: там слов нет.
0: О,
1: практически как вот в солнечной музыке, которую прославляет диджей Максим.
0: И иногда. Ну что, давай.
1: Итак,
0: сюда.
1: Линдси Стирлингс Раунд Тейбл и композиция Ева Три Степ.
0: Опа-на!

0: Сейчас, блядь, Евровидением запахло прямо. Я представляю, концертный зал, там все там стоят с фонариками и скрипачкой. Ух, там.
1: С плеткой.
0: Естественно.
1: С семихвосткой.
0: И бородатые мужики на подтанцовках. Вот видите, сколько прекрасного в программе Big Sky FM на волнах радиошок по воскресеньям. Слушайте нас и
1: наслаждайтесь.
0: Да, и подписывайтесь, и любите нас. Я гляжу, вот, Алешева, тебе не стыдно все-таки за вчерашний. А зря, между прочим. Потом напомним тебе, да-да-да. Потому что мы все сечем. Значит так, чего, надо продолжить. И сейчас, я думаю, что диск-жокей Сергей, вот он, перед вами. Вот, пожалуйста, вот.
1: Да-да, вот. Во всей красе.
0: Может, может. Ну, и сейчас диск-жокей Максимка. Тоже здесь. Сейчас мы сделаем то, что просто должны будем сегодня сделать, потому что сегодня 14 июня, а вчера было 13 июня, и если вы, дорогие друзья, забыли, что это за день, то у вас очень короткая память, и не надо так делать. Я не знаю, мне добавить нечего, если Серега что-то хочет сказать. Нет?
1: Нет.
0: Тогда «Бомберс» и... Мы же говорили, что сегодня будет песня, которой диджеи приложили свои руки. «Бомберс», «Evil Mind», пожалуйста.

0: Ну вот так вот, дорогие друзья, Bombers Evil Mind. Серега, тебе как знатоку, чего не хватило сейчас в конце песни? В конце песни Виталька обычно делал так. У! Обязательно. В памяти нашего хорошего друга. Коллег.
1: Ну да.
0: И все.
1: Просто, видимо, ну, когда концерт, тогда он может
0: обязательно
1: сказать,
0: это было.
1: А на записи, возможно, это лишнее.
0: А, цензура, наверное, вырезала.
1: Цензура, да.
0: Вот, вот так. Пройдем, пойдем дальше.
1: Вот у нас на Big Sky FM никакой цензуры вообще нету. Творим,
0: ну
1: творим, что хотим. Вот. Заканчивая вот тему чехов всяких.
0: Да, кстати, ну.
1: Вот, поставим нидерландца. Нидерландского скинхед-барда Тим Стейнфорд.
0: Скинхед-бард.
1: Ну, потому что...
0: Видимо, я зря смеюсь сейчас.
1: Потому что, да-да, скинхеды не потерпят, не простят. Вот, Тим Стейнфорд, он, как я уже сказал, из Нидерландов, но, тем не менее, он еще к тому же участник... такой группы, которую диджей Максим знает. Это группа из Праги, международное трио. Там чех, нидерландец и австриец. Я говорю о группе Haymaker. Они играют скинхед рок-н-ролл. Мы пару вещей в разное время уже ставили.
0: Было
1: и,
0: дело.
1: Да, и надеюсь, еще включим. Вот. Но сам Тим Стейнфорд, он еще выступает сольно. Мы даже включали как-то его кавер на панк-группу Pennywise. Бро Гимн называлась. Но диджей Макс, наверное, не помнит, уже давно было.
0: Вот. Найду.
1: Вот. У него как и концертные там какие-то альбомы есть, и студийные. То есть и акапелла. Это сама акапелла, и есть на звуке. И вот я предлагаю песенку с альбома Tales of Weirda, 2024 год. На данный момент это последний, и просто замечательная вещь. Вот в том-то и дело, что это уже какой-то не скинхед рок-н-ролл, а ближе уже к сайкабилли. Ну, так мне показалось. Опять же, знатоки сейчас оценят. И вещь будет называться The Zoo, то есть зоопарк. Возможно, это тот же зоопарк, куда навратил... вот эту жертву ёжина с бажена отправил после того, как победил чудовище с кукурузника белым порошком и отказался от полколхоза и дочери председателя.
0: А бутылку выпил с бородатым.
1: Бутылку с львовица.
0: Естественно.
1: Да, да. Итак, Тим Стейнфорд, The Zoo.
0: Пожалуйста.

0: Ну, это вот надо было сделать двухсекундную паузу, потому что то, что сейчас прозвучало, это офигенно!
1: Это прозвучал Skinhead Bart, Тим Стейнфорд и песенка про зоопарк.
0: Тут добавить прям нечего. Ну чего, господа, время позднее. Будем подводить итоги сегодняшнего выпуска программы Big Sky FM на Радио Шок. Диск-жокей, Сергей, вы скажете еще раз про то, что 26 июня.
1: Да сколько можно уже?
0: Ну, разочек, вдруг.
1: 26 июня DiMaggio Connection из Италии играют эксклюзивный концерт в клубе «Аврора» всем любителям серфа, рокобили и около.
0: Быть!
1: Дико ломиться.
0: Да, например, пока билеты не подорожали, и так там уже...
1: Так они и так дорогие.
0: Я вдруг еще... Они же... Ну, ладно, про жадность это мы поговорим в следующий
1: на
0: раз.
1: На танцпол 3000 рублей, на сидячие места 4500. Вот.
0: Ну, этим все сказано.
1: Клуб «Аврора» 26 числа. Двери открываются в 19.00. 20.00 уже DiMaggio на сцене, без всяких разогревов. И мочат до 10.
0: Поэтому
1: вечера.
0: Денег накопи, возьми в долг, но на концерт приди 26 июня.
1: Будь стильным или умри.
0: Да. И как раз песня...
1: Лопни, но держи фасон.
0: Сейчас будет песня как раз от великобританцев, опять же, из 90-го года. Такие сайкобилы, от которых осталась одна пластинка. И куда-то они потом подевались, я, честно говоря, не помню. А люди-то были такие бодренькие, группа Javis, возможно, вы их помните. Вот, песенка «Alligator Shoes», как раз про стиль, про прям все. Послушайте, а потом уже будем там потихонечку прощаться сегодня.

0: как-то вот так вот. Песня про это самое, про ботинки. Конечно, уже за самый закат вот этой первой английской стекобили волны. Но что-то есть, что-то
1: но
0: есть.
1: Но пора галоши свои переобувать.
0: Согласен, домой поедем.
1: Карету мне, карету.
0: Да-да-да. Такси сюда
1: вот вызову. Эту, и мы поедем.
0: И это самое, и пиццу еще доставьте. Но потом. Это была эта программа Big Sky FM. Была сегодня.
1: Да, с вами был диск-жокей Максим.
0: Да, диск-жокей Сергей, дорогие друзья. Нам надо памятник поставить. Поставьте нам памятник и дайте денег. Вот, например.
1: Все. Можно деньги вперед.
0: Согласен. Мы приготовили вам сегодня... Как, Серега приготовил такой финал. Я обожаю
1: этот. Под конец мы поставим вам группу... Сегодня же упоминалось Швейцария.
0: Да. Швейцария. Сегодня международный день швейцарца.
1: А тут прямо из Цюриха дуэт Ело. Слышали про такой?
0: Я их обожаю просто.
1: Вот, собрались они в 1978 году, Борис Бланк и Дитер Мейер. Они эксперименты над музыкой всякие извращались как могли под впечатлением от такой авангардной группы Residents.
0: Да, да, да.
1: Вот, но тем не менее они стали намного популярнее своих кумиров.
0: Ну там знаешь как, Residents это все-таки вообще это какая-то нечеловеческая музыка, очень сложная. А Ело...
1: Ох, а Ело стали популярны и там и на стыке диска, там новой волны, в общем-то их знали в СССР хорошо.
0: Еще как.
1: Вот, и оказывается, их эксперименты дошли до того, что чуть ли не индастриал у них получился. Вот в данной композиции...
0: Причем на самом раннем, это же 80-е годы.
1: Да, 87-й год. Прикиньте. А некоторые индустриальщики даже сейчас-то так не могут сыграть. С теперешними-то техническими возможностями.
0: Какие сейчас индустриальщики, я вас умоляю.
1: Будет композиция под названием «Си, сеньор, де Хэри Грилл», что можно перевести «Да, сеньор, волосатая морда». Ну, можно как и «Мохнатый гриль».
0: «Мохнатый шмель».
1: «На душистый хмел».
0: Там же один из них усатый, так что нормально все.
1: А кто, Бланк или Мэр?
0: Вот. 50 на 50.
1: Вот ты ж...
0: Бланк, наверное. Ну а кто же еще-то?
1: Вот.
0: Ну они офигенные.
1: Ну не знаю, что еще сказать. Пускай музыка дуэта Ело скажет сама за себя. А мы с вами на этом, в общем-то, и прощаемся.
0: Сегодня.
1: Сегодня до следующей передачи. А когда она выйдет, вы узнаете из наших соцсетей.
0: Подписывайтесь.
1: ВКонтакте, а также телеграм-канал, и все.
0: Кому-нибудь лично даже сообщим. Вот. А следующие выходные точно мы пропустим, потому что, во-первых, Международный день серфинга, ну это дело, ну сами понимаете. Вот все пропей, доску оставь в следующие выходные. Все, пока.
1: Все, пока-пока.
0: До свидания.

шоке. Радиошок.ру. Я в шоке. Радиошок.ру.

0: Радиоиздание «Радио Шок» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство серия ЭЛ номер FS77-85442 от 13 июня 2023 года. Предназначено для лиц, достигших возраста 12 лет.
1: Включи радио. Включи радио. Лови шок. Радио Шок. Включи радио.